0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой. Глава государства также отметил, что Минск для главы Калужской области не является чужим городом. В Великую Отечественную здесь сражались родственники Владислава Шапши.
2: Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
1: В 2025 году взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, а по итогам первых 5 месяцев нынешнего показатели прибавили почти 20%. Белорусская сторона активно поставляет в российский регион нефтепродукты, продовольствие, полимеры, а также мебель и металлоконструкции. В свою очередь, из Калужской области наша страна импортирует рыбную продукцию, целлюлозу и санитарно-гигиенические изделия. Как заявил Александр Лукашенко, у этого российского региона поистине гигантские возможности. Чтобы максимально их раскрыть, президент призвал активно искать новые перспективные направления.
2: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот, не дотягиваем, надо искать направления. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно. Приобретайте, мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
1: Александр Лукашенко обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Белоруссией и Калужской областью, а также указал и на такое направление сотрудничества, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Говоря о сотрудничестве в сфере АПК, глава государства добавил, что часто можно услышать критику по поводу создания так называемых «хозяйств-маяков». Речь идет о передовом хозяйстве, которое становится своего рода образцом для подражания. Предполагается, что другие сельскохозяйственные предприятия будут перенимать его опыт.
2: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно было бы, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается подобное бегло. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, потому что комплекс, маленькая ферма, если 50 гектаров, так ну что, какой комплекс там? А если крупнотоварное сельское хозяйство, то мы готовы, ну, типа колхозов, как раньше были, у нас совхозов на этих площадях, показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Ну, вот посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. Ну, а фермы, которые вы комплексы создаете, они все равно без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и начнут утражать, что у нас будет по 5-7-9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было, чтобы и роботы доили, и как-то уже цивильно выглядели наши люди в сельском хозяйстве. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться. Поэтому сегодня оборудование у нас есть полностью на молочнотоварные фермы. И Иван Иванович, а там в области производят это оборудование в Гомеле, да, комплекты?
3: Да.
2: Если вас интересует, вы скажите, мы будем заниматься.
1: В свою очередь, губернатор Калужской области отметил интересующие регион проекты, выразил огромную благодарность Беларуси за гостеприимство, поделился и сферами особого интереса для Калуги, ключевое внимание аграрной сфере.
4: Мы говорили о развитии сельского хозяйства, о строительстве в перспективе фермы, которая будет полностью оборудована со стороны Беларуси и технологическим оборудованием, доильным оборудованием и поголовьем. Ферма достаточно крупная, около 1500 голов, и мы рассчитываем, что это будет такая визитная карточка Беларуси и в Российской Федерации. Ну а для Калужской области значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Для нас молочное животноводство является одним из важнейших направлений. Наша цель – 1 000 000 тонн молока к 30-му году. И с помощью нашего братского народа мы рассчитываем к этой цели прийти.
1: И в этот же день Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Глава государства предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Отмечалось, что во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере.
2: Это хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК не просто нам это доставалось предприятиям и сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что там в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК, два этапа прошли, сейчас третий более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое.
3: Но это правильно же магистральный путь, когда глубокая переработка, когда ты не просто поставляешь на тот же внешний рынок зерно, а потом из этого зерна там что-то делают, а ты по огромной цене закупают для своей промышленности, для фармакологии.
2: Мы этого и хотим. Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы. Но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе. Какой бы ни был опыт, а когда, знаете, наверное, перестали Россию поставлять, это для вас очень важно, это другому округе уже, но тем не менее, перестали поставлять для рыб корм. И беда. Ну, хорошо, что мы там уже освоили, как следует, до ума довели. Россияне покупают, забирают практически весь корм для корма рыбы. Ну, и нам что-то тут хватает. Научились делать. Это наше общее достояние. Поэтому давайте вместе в этом двигаться. Мы вот с Калужской областью встречались. Хорошие ваши.
3: Подопечные.
2: Да, опорный такой пункт. Не бедная Калужская область.
3: Они молодцы.
2: Очень перспективные. Молодцы. Хорошо работают, все понимают. Нам в этом направлении надо двигаться, развиваться вместе. И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы это сможем преодолеть. Потому что Россия огромная. Пока мы выйдем и решим, что там правительство на уровне президента, ну, это уровень, хотя проблем тут нет. Вы видите, у нас нормальное, не то, что нормально, отличные отношения, дружеские контакты, но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем, с Казахстаном уже переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Такаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. Хорошие мероприятия проводят, и надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало. Потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный.
1: В свою очередь, Игорь Щеголев также отметил большие перспективы для сотрудничества с Беларусью в сфере биотехнологий. Посещение БНБК оставило у полпреда президента России по Центральному федеральному округу самое положительное впечатление. Он обратил внимание на квалифицированный и мотивированный персонал, а также высокое качество выпускаемого продукта. К слову, Игорь Щеголев, будучи молодым журналистом ТАСС, приезжал на стажировку в Белта, поэтому Минск ему достаточно хорошо знаком. С одной стороны, все узнаваемо, а с другой, город все время меняется. Поделился впечатлениями от посещения белорусской столицы Игорь Щеголев.
5: Спасибо огромное за вас тоже. Встретиться в Минске, очередной раз порадоваться, как город расцветает.
2: После вашей стажировки.
5: После моей стажировки, и у меня эта любовь с 1989 года осталась просто неизменной. Я каждый раз приезжаю, и с одной стороны, все узнаваемо, а с другой стороны, он все время меняется. И вчера был выходной день на улице, много людей спортом занимаются, и на воде, и велопробег. И у отца Федора мы побывали в замечательном храме, памятнике всех святых. Конечно, потрясающая работа, огромная, проделана и очень ценна и для народной памяти, и для воспитания подрастающего поколения. Мне кажется, что это проект такой, который заслуживает того, чтобы туда
3: водили в том числе и все прибывающие делегации, потому что это и общая наша история, те жертвы, которые были понесены и народом Беларуси, и всеми теми народами, нашими братскими, которые защищали эту землю.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Свыше 130 тысяч иностранцев без виз посетили Беларусь с начала 26 года. Как информирует Госпогранкомитет, с 1 января текущего года в нашу страну приехали иностранные граждане из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников прибыли из Литвы, Латвии и Польши. 1 390 729 – именно столько европейцев побывали в Беларуси с апреля 22 года, когда только вступил в силу безвизовый режим. Согласно статистике Госпогранкомитета, особенно симпатична белорусская земля литовцам. Чаще всего и больше всего туристов именно из этой прибалтийской страны. Напомню, что президентом Беларуси Александром Лукашенко принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Академии управления при президенте Беларуси. Анализ ситуации на внешнем контуре, реализация совместных проектов промышленности, наращивание экспорта – эти темы в центре внимания экспертов. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, дипломаты должны быть в ритме происходящих на родине событий.
6: Большая часть нашего семинара будет посвящена различным вопросам, подтягиванию их по вопросам социально-экономического развития страны, реализации каких-то инфраструктурных проектов, политических событий, срез общественной жизни в нашем государстве. Именно для того, чтобы послы также лучше ориентировались в том, что может Республика Беларусь предложить нашим партнерам, целый ряд встреч предусматривается с руководством соответствующих министерств, ведомств.
1: Эта неделя станет для послов временем интенсивной работы. В графике десятки встреч с правительством, министерствами и бизнес-кругами. Главная цель – максимальная координация и поиск новых точек роста для отечественного экспорта, отметил посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Игорь Белый.
7: Это очень важный семинар и очень нужный для нас, для всех. Мы практически каждый год собираемся здесь для того, чтобы узнать ту информацию из первых уст о экономике Беларуси, о некоторых тенденциях, о планах на наше сотрудничество. Арабские Эмираты для нас это традиционный добрый партнер. Мы работаем по различным направлениям, включая как и продукты питания, так и сырьевую группу. Кроме того, мы активно начали работать с нашей биржей.
1: Взаимодействие между странами выстраивается комплексно. Даже с учетом непростой геополитической ситуации продолжают развиваться отношения Беларуси с Израилем. Речь об определенных успехах в торгово-экономической сфере. Наша страна стала лидером по поставкам рапсового масла в Израиль, отметил посол Беларуси в этой стране Юрий Ярошевич.
8: У нас никогда не было такого объема белорусского экспорта в Израиль. В этом году мы, я могу смело это заявить, мы выйдем только по товарам на 170-180 миллионов долларов. Для Израиля это беспрецедентная цифра. Предыдущие рекорды у нас были чуть-чуть больше 100 миллионов. Продукция тех наших предприятий, которая помогает в стройке, да, она там очень востребована. У нас пошла древесина. У нас всегда хорошо шли наши продукты. Мы сейчас работаем, и это очень перспективная ниша, поверьте мне, над кошерностью, да, над получением сертификатов кошерности, это тоже востребовано уже и будет востребовано.
1: Не прекращается активное сотрудничество и со странами африканского континента. Наши подходы по линии многостороннего трека дипломатии во многом совпадают со взглядами Зимбабве, подчеркнул белорусский посол в этой африканской стране Юрий Николайчик. Реализуются крупные проекты в сфере механизации сельского хозяйства, в образовании. Беларусь готовит кадры для зимбабвийской экономики, поставляет продукцию.
9: Семинар является очень важным подспорьем для того, чтобы выстроить работу на местах. поскольку он дает возможность, во-первых, почувствовать пульс страны, ознакомиться с нововведениями, с тем, что изменилось за прошедшее с момента отъезда посла время, и, соответственно, помогает оптимизировать работу, в первую очередь, на внешнеэкономическом треке.
1: Минский семинар давно перерос формат обычной сверки часов. Сегодня это ключевая площадка для выработки единой стратегии в меняющемся мире. В Латвии решили бросить вызов географии. Там заменят 235 дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России. Инициатива поддержала Министерство сообщения Латвийской Республики. На замену собираются потратить около 120 тысяч евро. Завершить работы хотят до 30 сентября 2026 года. При этом в Латвии, напомню, регулярно не хватает денег на здравоохранение. Страна отстает от соседей и норм Евросоюза, из-за чего растут очереди к врачам, а больницы не могут вовремя принять всех пациентов. Цены на топливо в Польше установили новый рекорд. Так, стоимость 95-го бензина и дизельного топлива превысили отметку в 8 злотых за литр. Это около 2 евро. Эксперты говорят, что это только начало, и горючее будет и дальше опасно дорожать. Причина нарастающего кризиса в том, что на польские нефтеперерабатывающие заводы стало поступать меньше нефти из-за ситуации в Ормузском проливе и запрете ее экспорта из России. Кроме того, правительство свернуло программу снижения цен на топливо, которая обошлась бюджету в более чем 1 миллиард евро. И в Кабмине исключили возможность возвращения к снижению стоимости бензина и дизеля. Рост стоимости доставки топлива уже отразился на ценах на продукты питания. Кроме того, турфирмы уже готовятся к серьезным убыткам, так как подорожание топлива заставит большинство поляков отменить поездки в популярные курортные места и провести отпуск дома. На Ближневосточном фронте пока затишье, как пишет Axios. В Центральном командовании Вооруженных сил США рекомендуют приостановить удары, поскольку они достигли предела своей эффективности. По данным источников, эта позиция повлияла на решение Трампа прекратить бомбардировки. Президент США впервые за 2 недели приказал военным остановить огонь и не атаковать иранские объекты на южном побережье. При этом эксперты подчеркивают, дальнейшие налеты бессмысленны без перехода к крупным боевым операциям. Кроме того, военные предупредили Белый дом об острой нехватке ракет-перехватчиков ПВО, необходимых для защиты американских войск и союзников в регионе. МИД Ирана объявил Украину законной военной целью Исламской Республики после вооруженного инцидента на море. Тегеран обвиняет киевский режим в совершении атаки на иранское торговое судно, предположительно по приказу израильских спецслужб. По данным дипломатического ведомства, в результате нападения погиб иранский моряк. Иранская сторона квалифицирует действия Киева как государственный терроризм и международное пиратство. В заявлении подчеркивается, что Тегеран оставляет за собой право на симметричный ответ, а любые украинские военные и государственные объекты по всему миру отныне рассматриваются вооруженными силами Ирана как легитимные мишени для ударов возмездия.
10: Картина дня.
1: С августа в Беларуси вырастут пособия. Это связано с увеличением бюджета прожиточного минимума и ростом среднемесячной зарплаты. Бюджет прожиточного минимума увеличится на 4,1% и составит 530 рублей 37 копеек. И это уже третье повышение с начала года. От него зависят социальные и трудовые пенсии, пособия семьям с детьми и по уходу за инвалидами. Подробности рассказала замначальника управления Минтруда и соцзащиты Ирина Волкова.
11: Состав прожиточного минимума входит минимальный набор продуктов питания. Это те наборы продуктов питания, которые обычно человек потребляет ежедневно. Это молочные товары и мясные продукты, это рыбные продукты, плодовочная продукция, яйца, чай. Также в состав прожиточного минимума входят непродовольственные товары и услуги. Они не нормируются, а рассчитываются как фиксированная доля от продуктов питания, которая составляет 83%.
1: Пропорционально росту БПМ автоматически на 4,1% увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. В частности, вырастут пособия на детей. На эти цели выделено более 4 миллиардов рублей. Как сообщила замначальника управления Минтруда и соцзащиты Светлана Коваль, единовременная выплата в связи с появлением первенца после повышения составит 5300 рублей. Второго и последующих детей – 7425. 5. Увеличится и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На первого ребенка 1057 рублей, на второго, третьего и последующих 1208, на ребенка-инвалида 1359 рублей.
12: С 1 августа увеличиваются размеры всех государственных пособий, которые выплачиваются семьям с детьми. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Это пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Пособие на детей от 3 до 18 лет, в семьях, в которых воспитывается ребенок до 3 лет. Это пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка и также пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
1: Также вырастут доплаты к пенсиям, пособие по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. Аграрии Беларуси продолжают сбор урожая. На утро понедельника без учета кукурузы, гречихи и проса в стране намолочено 1 878 000 тонн зерна. Обработано 24% площадей. Брестская область перешагнула полумиллионный рубеж. Хлеборобы Минской области намолотили 413 000 тонн нового урожая. Вклад в общий каравай Гродненской и Гомельской областей 349 000 тонн и 313 000 тонн. Могилевской 167 000 тонн. В Витебском регионе намолотили без малого 100 000 тонн хлеба. Озимого рапса на зерно убрано более 60%, почти столько же вытереблено льна. Трав вторым укосом скошено 66% от плана. Заготовлено 415 000 тонн сена, 347 000 тонн силоса, более 30% травяных кормов и 76% сенажа. Во всех регионах Беларуси начали работу мобильные группы по контролю за ходом уборочной. В состав вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода. Во время селектора глава государства поднял ряд важных вопросов, в том числе вопрос железной дисциплины на местах. Президент ввел самый жесткий мобилизационный режим проведения кампании. Мобильные группы будут следить за тем, чтобы уборка проходила без сбоев и оперативно решать возникающие вопросы. Особое внимание уделят готовности техники, работе зерносушильных комплексов, обеспеченности хозяйств топливом и механизаторами. Работа мобильных групп продолжится до завершения уборочной кампании. Военные комиссары Витебской, Гродненской и Минской областей посетили агропредприятия регионов и ознакомились с темпами уборочной кампании. Офицеры выехали на поля, чтобы понаблюдать за ходом жатвы и порядком хранения собранного урожая на предприятиях АПК. Также военкомы проверили условия жизни и быта военнослужащих, которые подставили плечо аграриям. Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями трудятся более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. В последние дни на дорогах страны отмечается всплеск дорожно-транспортных происшествий. Основные причины – выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Также негативно на дорожную ситуацию влияет установившаяся жаркая погода с перепадами атмосферного давления и осадками. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Андрей Горкуша.
13: Только за пятницу и выходные дни в стране произошло 29 дорожных происшествий, в которых погибло 10 человек и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Повышенное внимание инспекторов ДПС сосредоточено на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям. Под особый контроль взяты водители маршрутных микроавтобусов и мотоциклисты. Ко всем нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В интенсивном транспортном и пешеходном потоке будьте внимательны и осторожны. Безоговорочно соблюдайте правила и проявляйте взаимное уважение друг к другу.
1: В столице с начала года отремонтировали 102 спортивные площадки из 130, имеющих потребность в обновлении. Всего в пределах города насчитывается свыше 380 спортивных площадок. В этом году к ним добавились и новые. Так, в центральном районе возле улицы Тихой была обустроена площадка для пляжного футбола. В Октябрьском районе на улице Корженевского появилась воркаут-площадка. Пополнили новые спортивные локации парк имени Уга Чавеса. Там построили площадки для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, а также оборудовали зоны для пляжного волейбола и футбола. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
10: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
14: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Радио твоего дня.

Беларусь и Калужская область должны ориентироваться на достижение товарооборота в миллиард долларов. Об этом президент Беларуси заявил накануне на встрече с губернатором Калужской области Российской Федерации Владиславом Шапшой. Белорусский лидер особо подчеркнул необходимость развития кооперационных связей между экономиками Беларуси и Калужской области. В частности, это касается поставок всевозможной белорусской техники и сотрудничества в области сельского хозяйства. Президент Беларуси накануне встретился с полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. В первый день своего визита в нашу страну Игорь Щеголев посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, ознакомился с ее возможностями и на встрече с Александром Лукашенко поделился впечатлениями от посещения этого высокотехнологичного предприятия. В свою очередь глава государства обратил внимание на важность развития кооперационных проектов напрямую между регионами Беларуси и России, избегая возможных бюрократических проволочек. Глава администрации президента Дмитрий Крутой накануне принял участие в открытии крупного высокотехнологичного свиноводческого комплекса в Климовичском районе. Объект производственной мощностью 51 тысяча голов в год стал одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Могилевской области за последние годы. Отмечу, строительство животноводческого объекта осуществлялось в рамках выполнения прямого поручения президента по восстановлению объемов производства свинины в Могилевской области. Высокая финансовая дисциплина на этапе реализации позволила сэкономить практически 8 миллионов рублей бюджетных и инвестиционных средств. И в завершении выпуска: в Беларуси 30 июля пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. В рамках мероприятия профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь каждому обратившемуся белорусу. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Гродно и Витебске плюс 14, в Бресте плюс 15, в Могилеве и Гомеле 16 тепла. Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дорог.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник, на дворе 28 июля. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части нашей программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». На старте часа выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного, плодотворного рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко накануне встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Президент обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Белоруссией и Калужской областью. Александр Лукашенко указал на такое направление сотрудничества, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову с днем рождения. Благодаря таланту и природному обаянию актерские работы с вашим участием стали украшением кинематографа, завоевали признание и любовь многих поколений зрителей, в том числе на белорусской земле, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что творчество народной артистки еще долгие годы будет служить делу сохранения культурных связей между Белоруссией и Россией. В первом квартале обеспечен 10-летний максимум по объему прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Это более 2 миллиардов долларов. Об этом рассказал министр экономики Юрий Чеботарь, выступая на семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Министр экономики отметил, что такая динамика во многом обусловлена результатами масштабной работы по корректировке законодательства, расширению механизмов господдержки для бизнеса и совершенствованию преференциальных режимов. И в завершении выпуска размер бюджета прожиточного минимума вырастет с 1 августа. Он составит 530 рублей 37 копеек. Пропорционально его росту автоматически увеличатся отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Это размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы, либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. Отмечу, это третий перерасчет бюджета прожиточного минимума в этом году. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте 13 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 16, в Гомеле 17 градусов со знаком плюс. Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что в Минске стартовал ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений нашей страны. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что администрация Трампа предупредила Украину о необходимости прекратить атаки на нероссийские суда вблизи Новороссийска после того, как удары дронов поразили 4 танкера, которые загружали казахстанскую нефть. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Телеграм-канал «Желтые сливы» пишет о том, что представительство Франции при ООН в Женеве обрушилась на Вашингтон с претензией. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Калужская область должны ориентироваться на достижение товарооборота в миллиард долларов. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что во Франции во время тушения лесных пожаров пострадали почти 90 спасателей. Вот такой на сегодня утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно, конечно же, подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции — все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Итак, время гороскопа. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, на дворе вторник, 28 июля. Овен, не все сразу получается хорошо, но вы настойчивы и не бросаете начатое. В первой половине дня может быть сложно обратить внимание на какие-то важные детали, заметить мелочи, которые позже сыграют важную роль. Телец. Беспокойный день. Вы знаете, что успеть нужно многое, а окружающие нуждаются в вашей помощи, поэтому тратить время напрасно не хочется. Близнецы. Начало дня очень благоприятно для общения. Вы прекрасно ладитесь с людьми, ко многим находите подход. Некоторые близнецы найдут влиятельных союзников. Рак. Благоприятный день. События развиваются медленно, но это вам на руку. Лев. Не торопитесь. Этот день точно не подходит для того, чтобы принимать решения на ходу, давать какие-то серьезные обещания. Дева. Благоприятный день, который принесет много идей и новых планов. Вы с энтузиазмом беретесь и за знакомые дела, и за совершенно новые. Весы. Лучше не предпринимать ничего важного. Этот день подходит для того, чтобы спокойно, без суеты, завершить дела, начатые ранее, объективно оценить результат. Скорпион. В первой половине дня не просто будет сохранять хорошее настроение. Вы легко поддаетесь на провокации, можете сердиться из-за пустяков. Стрелец, придется потрудиться. Вряд ли вы сегодня сможете достичь отличных результатов в каком-то деле, не прикладывая для этого усилий. Козерог. Начало дня отлично подходит для учебы, сбора и анализа информации. Вам удастся заметить то, что ускользнуло от других. Водолей. День не лишен трудностей, но вы не сомневаетесь, что способны их преодолеть. И тут интуиция вас не подводит. Проявляйте настойчивость во всем, за что беретесь. Рыбы. Будет непросто, но вы справитесь. Важно не спешить с решением. Не всегда хорошие идеи лежат на поверхности, а то, что представляется очевидным, оказывается верным. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом, сегодняшний день, вторник, 28 июля, это день, когда вероятны успехи в делах, прежде казавшихся очень сложными. Интуиция помогает преодолеть многие преграды, разобраться в запутанных ситуациях, найти кратчайший путь к цели. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и, конечно же, позитивным. Для этого проведите видео в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Александр Лукашенко накануне встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Во время визита в Беларусь он посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Беларуси. Собеседники рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. Беларусь и Перу планируют организовать серию встреч для бизнеса двух стран. Накануне в Национальном центре поддержки экспорта состоялась встреча директора центра Николая Борисевича с чрезвычайным и полномочным послом Республики Перу в России по совместительству в Беларуси. 30 июля в Беларуси пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. В рамках мероприятия профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь каждому обратившемуся белорусу. И о погоде. В Минске, Гродно и Бресте плюс 13, в Могилеве и Витебске 16 тепла, в Гомеле плюс 17. Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

очных сборов. Так что пожелаем удачи. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят на первого ребенка 1057 рублей 70 копеек, на второго последующих детей 1208 рублей 80 копеек, на ребенка-инвалида 1359 рублей 90 копеек. Кстати, Минтруда отметили, что размеры пособия выросли почти на 6%, если быть точнее, 5,7%, а также добавили, что пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересчитываются 2 раза в год с 1 февраля и 1 августа. И еще важная история. Аграрии Брестской области намолотили более 500 тысяч тонн зерна. В области убрано 40% зерновых и зернобобовых культур. Кстати, урожайность также перешагнула 40 центнеров с гектара. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня. Как крещение Руси стало цивилизационным переломом, который задал новую духовную систему координат. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Сельская газета. Школьники из Толочинского района помогают готовить классы к сентябрю и сами зарабатывают на личные расходы. Более подробно читайте на страницах сельской газеты. И СБ «Беларусь» сегодня. Композитор Леонид Захлевный о послевкусии славянского базара в Витебске и новых творческих горизонтах. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. Конечно же, в следующем часе ждем здесь, в этой студии нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Александр Лукашенко накануне встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере. Процесс становления БНБК, по словам президента, не всегда был простым, но сейчас предприятие ведет самостоятельную деятельность и готово работать вместе с Россией на едином союзном пространстве. На предприятии реализованы первая и вторая очереди. Сейчас ведутся работы по третьей, более углубленной микробиологической переработки зерна. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Беларуси. Собеседники рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в политической, экономической и других областях белорусско-узбекского взаимодействия, в том числе касающиеся реализации перспективных совместных проектов. Стороны подчеркнули активный характер партнерства на всех уровнях, обсудили механизмы реализации договоренностей лидеров двух стран, а также выполнение дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026-2030 годы. Беларусь и Перу планируют организовать серию встреч для бизнеса двух стран. Накануне в Национальном центре поддержки экспорта состоялась встреча директора центра Николая Борисевича с чрезвычайным и полномочным послом Республики Перу в России по совместительству в Беларуси. Основной темой встречи стали перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Перу. Национальный центр поддержки экспорта выразил готовность организовать отдельную встречу с представителями перуанского бизнеса для обсуждения возможностей сотрудничества с белорусскими предприятиями. Также были рассмотрены перспективы делового взаимодействия с Беларусью как государством, членом Евразийского экономического союза. И в завершении выпуска: в Беларуси 30 июля пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. В рамках мероприятия профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь каждому обратившемуся белорусу. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Гродно, Витебске и Бресте плюс 16, в Могилеве и Гомеле 17 тепла. Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Лукашенко заявил, что Беларусь и Калужская область должны ориентироваться на достижение товарооборота в миллиард долларов. Президент предлагает России объединить усилия в развитии биотехнологий. И почему региональное развитие – это основной тренд экономической политики Беларуси? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Начнем с темы, которая в этой студии уже звучала не единожды. Конечно же, мы видим, регионы Беларуси и Российской Федерации сотрудничают достаточно активно, сотрудничают напрямую. Очередная встреча президента нашей страны и с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе и губернатором Калужской области, тому подтверждение. Вот ваше видение ситуации, почему предприятия регионы Беларуси и России должны сотрудничать напрямую? Второй вопрос, конечно же, что связывает Беларусь и Калужскую область? Ну и поговорим о неких направлениях, потому что определенные направления уже прозвучали, да, конкретные. Это биотехнологии и так далее. Вот поговорим на старте, почему важно сотрудничать напрямую.
2: Ну, следует отметить, что Беларусь и Калужская область связывают соответствующие договоры о взаимодействии. Нормативно-правовая база достаточно обширная. Не секрет, что один из ключевых элементов стратегии Республики Беларусь по развитию интеграционных связей с Российской Федерацией является прямое взаимодействие с регионами России. Mm-hmm. Это вовсе не значит, что мы игнорируем федеральный центр, наоборот, на уровне Минск-Москва на высоком и высшем уровнях заключаются стратегические договоренности, создается рамка нашей союзной интеграции, но для того, чтобы не терять время, не терять темп, а это очень много значит на современном этапе, есть прямые отношения между Минском и регионами России, и мы имеем возможность оперативно приступать к реализации конкретных проектов, минуя разного рода необходимые бюрократические проволочки и процедуры. Вот эта стратегия, региональная стратегия Беларуси, лежит в основе, на мой взгляд, успеха союзного государства в его экономическом и политическом выражении. А безусловно, несмотря на то, что есть, может быть, по мнению отдельных коллег, и какие-то требующие дополнительного внимания сферы, mm-hmm. союзное государство Беларуси и России является модельным интеграционным образованием на постсоветском пространстве, безусловно, в наибольшей степени глубоко проработанным и успешным. Вот. И если мы говорим о непосредственно сотрудничестве с Калужской областью, ну, давайте посмотрим на цифры. Более 700 миллионов в долларовом выражении товарооборот составляет между Белоруссией и Калужской областью. Задача поставлена главой государства выйти на 1 миллиард, mm-hmm. и я бы хотел отметить, что исходя из динамики нынешнего года, а мы прибавили плюс 17%, выполнение этой задачи выглядит вполне реалистично. Вот Минск поставляет и нефтепродукты в Калужскую область, и другие товары, вот, получаем оттуда достаточно. Что касается услуг, сферы услуг, то здесь тоже есть, скажем так, на что обратить внимание. Более 500 тысяч квадратных метров жилья возведено белорусскими строителями в Калужской области. Строится не только жилье, но еще и социальная инфраструктура, детские сады, школы и так далее. Есть замыслы взаимодействия в области сельского хозяйства, как mm-hmm. вы правильно отметили, биотехнологии. Вообще, в целом, Калужская область это один из таких наиболее позитивных примеров взаимодействия Беларуси с регионами России. Хотя, конечно, есть и другие примеры, на которые мы ориентируемся. Ну, тот же товарооборот с Московской областью. Mm-hmm. Вернее, объемы взаимной торговли там под 10 миллиардов в долларовом выражении получается, и другие регионы. Вообще, в принципе, нормативно-правовая база Беларуси с регионами России охватывает все субъекты Российской Федерации. И у нас здесь, повторюсь, есть достижения, есть перспективные планы, мы их реализуем, и что особенно важно, это взаимодействие успешно развивается и не торпедировано, несмотря на колоссальное внешнее давление, и несмотря на то, что, да, мы, Республика Беларусь, подвергаемся экономической агрессии со стороны Запада, но Российская Федерация находится в состоянии войны, фактически, на территории Украины, и враг сумел, используя дистанционные средства поражения, перенести эту войну на территорию России, пытается создать российской экономике ряд проблем. В этой ситуации белорусско-российское взаимодействие – это один из таких элементов, укрепляющих наоборот, экономику России и, естественно, Беларусь.
1: Кстати, вот особо полпред президента России по Центральному федеральному округу отметил перспективы для сотрудничества с Беларусью в сфере биотехнологий. Вот хотел бы, наверное, на этой теме становиться подробнее. Что вообще показывает тот, скажем так, уровень развития биотехнологий в нашей стране? И можно говорить о том, что мы достигли каких-то, скажем так, серьезных высот, и это вообще уникальное производство на территории Беларуси.
2: Ну, давайте начнем с того, что это новые технологии, это действительно то, о чем мы говорим, когда заявляем о необходимости перехода к экономическому укладу будущего. Угу. Это те перспективные вложения, которые способны принести очень серьезную отдачу, скажем так, уже в прицеле ближайших там 5-10 лет и так далее. Но здесь важно понимать, что Беларусь, безусловно, достигла определенных результатов в области биотехнологий, но дальнейшее развитие в гораздо большей степени будет успешным, если мы посмотрим на эту тему, это направление с союзной точки зрения. Mm-hmm. Вот. То есть с Российской Федерацией вместе двинемся вперед. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, соответствующие структуры в России, возможности России, которые могут существенно усилить наши наработки. И, естественно, те достижения Беларуси, которые могут быть полезными для России. Здесь за примерами далеко ходить не надо, есть немало отраслей белорусской экономики, которые, значит, после того, как, скажем так, вышли за пределы национального периметра и стали предметом союзных договоренностей, вот мы отошли от дискуссии о собственности, кому это будет принадлежать, и просто посмотрели на это с союзного угла. Естественно, стало понятно, что эти предприятия и для Беларуси, и для России играют стратегическую, выполняют стратегическую функцию. Но я имею в виду, например, даже нефтепереработку. Обратите внимание, насколько сейчас важно, что эти предприятия, работающие на российском сырье, наши нефтеперерабатывающие заводы, тем не менее, находятся в государственных руках. И государство, исходя из потребностей Российской Федерации, способно предоставлять необходимые объемы нашим союзникам. Также и с биотехнологиями. Конечно, мы видим эти технологии не только в свете своих, скажем так, национальных перспектив, mm-hmm. но в контексте общего союзного дела.
1: Кстати, много ли стран в мире могут похвастаться вот вообще в целом развитием биотехнологий на таком уровне?
2: Я об этом и сказал, что это уникальная технология для нашей страны. Это то, что мы называем экономикой будущего. И, естественно, только передовые государства имеют подобные проекты. В этой связи Беларусь, естественно, концентрируется на основных направлениях, где мы можем продвинуться. У нас есть достижения серьезнейшие в области сельского хозяйства, что подтверждается экспортными показателями. Не так много государств, подобных Беларуси, экспортирует агропромышленную продукцию на 10 плюс миллиардов долларов. Вот. А мы можем выйти и на 11, и выйдем на 11, и 12. Это вполне для нас реально и больше. Вот. Поэтому здесь, сконцентрировавшись на основных, скажем так, основных и ключевых задачах, вот, Республика Беларусь имеет определенные достижения в области биотехнологий, и подключение российских союзников с их сверхвозможностями поможет нам эти достижения масштабировать уже в союзном масштабе.
1: Следующая тема – развитие регионов Беларуси. Напомню, кстати, закреплено как один из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Утверждена программа на заседании Всебелорусского народного собрания. Мы видим, что действительно, скажем так, этот процесс идет. Вот очередной объект производственной мощностью 51 тысяча голов в год стал одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Могилевской области за последние годы. Это крупный высокотехнологичный свиноводческий комплекс в Климишевском районе. Он открыт. Что показывает, опять же, открытие таких объектов? И действительно, почему регионы сейчас, давайте говорить прямо, такой основной тренд экономического развития, экономической политики нашей страны?
2: Ну, это вполне естественно. Сильные регионы, сильная страна. И тот уровень доходов, который сейчас имеется в Минске, вот. И наблюдаемый нами некоторый разрыв, дифференциация в доходах между регионами и столицей, он в том числе обеспечен теми экономическими достижениями и трудом вот, людей, проживающих в регионах. Поэтому с государственной точки зрения совершенно недопустимо игнорировать регионы и совершенно недопустимо создавать неравенство возможностей между регионами, столицами или сельской местностью и крупными городами. В этой связи мы стремимся проводить равномерную, сбалансированную политику, развивать регионы максимально, открывать проекты прорывного характера там, где это необходимо. И понятно, что, например, у нас восточные регионы являются промышленными, да, Гомельская область в частности. Вот, в Могилевской области необходимо усилить наши позиции с точки зрения сельского хозяйства. Это и происходит. То есть при приоритетном государственном внимании вот такого рода проекты способны стать драйверами экономического роста на местах. В данном случае то, о чем вы сказали, тот комплекс, который был открыт, рассматривается нами как локомотив экономического развития Могилевской области. И порой звучат голоса, что вот там, например, промышленный регион, а почему вот вы уделяете такое внимание сельскому хозяйству? Ну, мы не игнорируем ни в коем случае промышленное производство. Наоборот, реальный сектор экономики был, есть и будет основой белорусской модели. Мы рассматриваем нашу страну как индустриальную. Но имея очевидные успехи в сельском хозяйстве, естественно, будет недальновидно не пытаться сельское хозяйство развивать на разных направлениях. Если получается в Брестской, Гродненской областях, то почему не получится в Могилевской? Получится обязательно, тем более примеры такого рода есть.
1: Кстати, вот говоря об экономических задачах, мы, конечно же, не можем не коснуться темы санкций. Опять же, введение Евросоюзом новых санкций, по мнению министра иностранных дел нашей страны, это похоже на самоизоляцию Евросоюза. Что происходит, Александр? Действительно ли Евросоюз сам отгораживает себя от внешнего мира?
2: Ну, естественно, давайте мы посмотрим на подходы в области внешней политики Минска и Брюсселя. Если Евросоюз создает барьеры, да, а я, кстати, напомню, что и сама терминология «железный занавес», она принадлежит не, скажем так, вот если мы возвращаемся к реалиям холодной войны, то это не в Москве придуманная дефиниция. Это Черчилль в своей знаменитой фултонской речи произнес над Европой, опустился железный занавес. Они его сами опустили. И в который раз это делают. То есть они создают проблемы с точки зрения экономического, торгово-экономического сотрудничества, с точки зрения того, что называется people-to-people diplomacy, то есть публичной такой людской дипломатии, даже сами поездки наших людей в Европу сопряжены с определенными сложностями. Я в этой ситуации могу только призвать следовать своему примеру. Вот мы не ездим практически туда, потому что не желаем сталкиваться с недружественным отношением. Я имею в виду белорусских парламентариев и так далее. Мы не посещаем недружественные страны за исключением вопросов служебной необходимости. Вот. Но, конечно, мы понимаем наших соотечественников, в которых сохраняются и туристический интерес к европейским государствам, и какие-то деловые контакты по-прежнему поддерживаются. Вот. Мы ни в коем случае не ограничиваем, наоборот. Мы создаем условия и для зарубежных инвесторов, защищаем их инвестиции и открываем наши границы. То есть мы ведем другую принципиально политику. Их политика огораживания. Вот. И надо сказать, что как бы им не хотелось путем санкций подавить экономику Беларуси, а еще больше, конечно, России, обратите внимание, сколько лет эти санкции действуют и каких результатов они достигли. Никаких. Вот. Другое дело, что, конечно, они наносят нам определенный вред. Мы бы развивались в большей степени динамично и не тратили бы значительные силы и средства на то, чтобы преодолеть последствия этой экономической агрессии. Но, тем не менее, их экономические вот эти вот, их экономический диктат своих результатов не достигает. Ни экономика в клочья не разорвана ни в коем случае, а выглядит даже более здоровой, чем экономика европейских государств. Ни, тем более, политическое устройство наших стран не изменилось, им не удалось добиться каких-то политических изменений в свою пользу за счет экономического диктата и экономического давления. Ну, а что касается самой Европы, ну, давайте посмотрим тоже на цифры статистики. В последние годы вот это мнимое европейское благополучие очень серьезно потрескалось, вот, витрина разбита. Если мы говорим об экономике Германии, 15 тысяч мест в промышленности сокращают ежегодно. Вот. Знаменитый немецкий автопром уже изрядно проигрывает китайцам, а наш рынок он уже потерял. Ну и по делам им. Вот. Особенно с учетом того, что в Беларуси создано собственное с китайскими партнерами производство легковых автомобилей высокого качества. Ну, поэтому, я думаю, соглашусь с точки зрения министра иностранных дел Беларуси Максима Владимировича Рыженкова, да, Евросоюз проигрывает от собственной политики. Вот это благополучие Евросоюза во многом, как показала практика, зиждилось на, скажем так, компиляции немецких технологий, особенно в области машиностроения, и российских энергоресурсов. А российские энергоресурсы транзитом поступали через Республику Беларусь. Все очень взаимосвязано. Как бы кому-то ни казалось, что кто-то там, значит, великая суперсила, а здесь какое-то небольшое государство. А выяснилось, что вот в этих цепочках даже выпадение небольшого маленького звена много значит. И получается так, что Европейский Союз, во-первых, проседает экономически, впадает во все большую зависимость от США. Трамп уже откровенно там вытирает ноги европейских политиков. Вот. Ну и это следствие, конечно, недальновидных решений той верхушки евробюрократии, вот, находящейся в настоящее время у руля суденышка под названием Евросоюз.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко накануне встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Отдельный акцент глава государства сделал на развитии прямых связей между предприятиями и регионами Беларуси и России. Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России с 2018 года вырос с 22 миллиардов долларов до 38,5. Об этом журналистам заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев по итогам встречи с президентом Беларуси. В Воронеже открылся мультибрендовый центр белорусской техники. На площадке максимально широко представлены все отечественные бренды. Минский тракторный завод, Гомсельмаш, Бобруйск, Агромаш, Амкадур и МАЗ. Запрос на работу в студенческих отрядах в Беларуси растет. Об этом рассказал член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения БРСМ Владимир Павловский. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 15, в Гомеле 18 градусов тепла. Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте нас в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях на сегодня Александр Шпаковский. Александр, говорили о железном занавесе, который ставит Европейский Союз. Но, опять же, видим цифры, которые нам показывает Государственный пограничный комитет нашей страны. С начала 26 года в Беларусь прибыли свыше 132 тысяч иностранцев, которые воспользовались безвизовым режимом. Вот такая история получается полярная абсолютно той политики, которая ведется со стороны Европейского Союза. Почему едут люди к нам в Беларусь по-прежнему?
2: Мы уже с вами затронули эту тему в предыдущем, скажем так, блоке программы, но 132 тысячи иностранцев, граждан стран ЕС из 38 государств, вот, для которых предоставлен безвизовый режим, это достаточно высокие показатели, но в целом с

0: граждане Литвы.
1: Так.
0: Вот. Государство, долгое время проводившего в наибольшей степени недружественную политику в отношении Беларуси. То есть, конечно, с военной точки зрения более всего беспокоит приготовление, соответствующее в Польше. Именно польская армия представляет серьезную военную угрозу. Вот. Но в контексте именно публичных антибелорусских шагов, риторики, действий, вот этого всего такого злого шума, больше всего на протяжении долгого времени выделялся Вильнюс. Сейчас тональность несколько иная, особенно после удаления так называемого офиса, центра, координирующего центра белорусских экстремистов. Литовцы убрали некоторое время назад. Они там в основном выехали, кто на территорию Польши, кто на территорию Украины. Но до недавнего времени именно Литва. И вот литовские граждане в ответ, кстати, на оголтелую антибелорусскую пропаганду, в ответ на то, что их правительство инициативно разорвало все связи с Белоруссией, а для Литвы это было в наибольшей степени болезненно, потому что за счет белорусского транзита подпитывались многие отрасли литовской экономики, очень тесные контакты были между деловыми кругами двух государств. Литовские граждане проголосовали ногами. Начали очень активно ездить в нашу страну.
2: Более 700 тысяч.
0: Да, 709 более 709, тысяч. Совершенно верно, Вадим Эдуардович. Это был и такой, скажем так, потребительский туризм, то есть ехали за какими-то продуктами, за какими-то товарами. Вот, это был и, значит, культурно-познавательные поездки, поездки к родственникам, что ж говорить, как правильно сказал президент, соседи от Бога. В приграничных регионах это ощущается в наибольшей степени. Понимаете, для многих ситуаций ситуация 91-го года, распад Советского Союза стал трагедией, потому что могут люди жить, например, на территории нашей страны, а, извините, съездить на могилу к матери, к отцу, к дедушке, к бабушке, нужно уже, пересекать литовскую или латвийскую границу со всеми соответствующими сейчас ограничениями, которые эти правительства вводят против белорусов и против людей, посещающих Республику Беларусь. Там же все нельзя. Продукты питания сейчас нельзя вести и так далее. Всячески запугивали, вводили административные барьеры, заставляют стоять на границе по 7-8 часов. И с нашей стороны мы, конечно, тоже предпринимаем определенные меры для обеспечения безопасности. Мы же видим, что происходит. Вот. Особенно в контексте попыток украинских спецслужб использовать своих граждан для совершения разного рода непотребства на территории Беларуси и России. Конечно, это вынуждает и Беларусь принимать меры фильтрационные. То есть все не так просто. Но люди все равно едут. Люди все равно едут, и эта практика без визы оказалась достаточно эффективной.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Говорили мы здесь о сотрудничестве с Российской Федерацией. Наверное, еще хотел бы отметить, что торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов тоже очень активно развивается, позитивно выстраивается. Мы видим, что этот процесс, он постоянен. Что происходит в этом ключе и почему, скажем так, на данном этапе опять же к Беларуси возвращаются, продолжают сотрудничать? Что наша страна дает тем же
0: Объединенные Арабские Эмираты – это дружественное государство для Республики Беларусь. Страна позиционирует себя как нейтральная держава, стремящаяся к получению статуса такой ближневосточной Швейцарии. То есть это логистический, финансовый, банковский хаб для всего мира. И в условиях западных санкций, естественно, эти функции Объединенных Арабских Эмиратов для нашей страны востребованы. Высокий товарооборот. Эмираты входят в число ведущих торгово-экономических партнеров Беларуси. Наш экспорт в Объединенные Арабские Эмираты превышает 3,5 миллиарда. Это не только для непосредственно потребностей, скажем так, экономики этой страны. Повторюсь, ОАЭ выполняет функцию хаба для белорусских экспортных потоков, но и многие финансовые транзакции обеспечиваются через Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые наши IT-компании, чтобы продолжать работать, были вынуждены вынести свои головные офисы в Дубай. И, конечно, связи с этой страной представляют для Беларуси стратегическое значение. Радует то, что нашей дипломатии удается поддерживать высокий градус взаимодействия с Объединенными Арабскими Эмиратами. Личные контакты сложились у главы государства и окружения нашего лидера с рядом лиц, принимающих решения в ОАЭ, и в целом мы максимально позитивно настроены на дальнейшее взаимодействие и видим

0: соответствующий настрой со стороны наших арабских партнеров.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается нашей страны. По оперативным данным на 28 июля с полей республики намолочено 2 миллиона 51 тысяча тонн зерна. Убрано уже 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность составляет 39,1 центнера с гектара. Вот почему озвучиваю цифры? Потому что, ну, мы с вами на стыке 90-х родились, да, и понимаем прекрасно, что цифры, когда Беларусь обрела вот суверенитет, вот действительно они разнятся колоссально. Вот какой труд вложен в эти цифры, которые мы сейчас вот здесь, в этой студии, с гордостью, честно скажу, произносим?
0: Вы знаете, не банально и не тривиально будет сказать, что это колоссальные усилия крестьян, тружеников села, вот, людей, перед которыми не стыдно, да, снять шапку и низко поклониться им в ноги, потому что правильно президент сказал: будем с хлебом, будем жить. Mm-hmm. Ну и не будем забывать тех управленцев, которые под руководством нашего национального лидера Александра Григорьевича Лукашенко уже более 3 десятилетий уделяют внимание селу. Вот. Могут какие-то, значит, недалекие люди от небольшого ума иронизировать над тем, что в Беларуси ежегодно битва за урожай. Да, это правда. Во второй половине лета приоритетное государственное внимание на уровне лидера нашей страны уделяется вопросам уборочной кампании. Но разве это неправильно? Ну, давайте обратим внимание на динамику. Вот, как мы движемся, это при том, что по мере урбанизации и определенных естественных процессов количество рабочих рук на селе уменьшается. Mm-hmm. Но понятно, что железный конь приходит на смену крестьянской лошадке, да? Но вместе с тем, в достаточно сложных условиях и климатических, и порой ограниченными средствами, мы демонстрируем, наша страна демонстрирует высокие результаты в сельском хозяйстве. Это следствие, во-первых, грамотно организованного процесса управления, основанного именно на том, что тема посевной, уборочной и вообще тема сельского хозяйства постоянно находится в фокусе внимания президента, она для него близкая, живая. Вот. И второе, это, конечно, труд. Колоссальный труд, который сельчане, работники коллективных хозяйств наших вкладывают в то, чтобы Беларусь была с хлебом. Угу. Вот. И тот факт, что мы обеспечили свою продовольственную безопасность, повторюсь, значительному количеству государств мира недоступен. И у нас появляются наши друзья из Африки, из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, которые просят: научите нас это делать. В Африке пример Зимбабве уже стал модельным. Вот, при помощи белорусских специалистов, нашего участия в модернизации сельского хозяйства Зимбабве, поставок сельскохозяйственной техники, страна тоже в прошлом году обеспечила себя в плане зерновых и даже стала экспортировать зерновые культуры в другие африканские государства.
1: Кстати, вот опять же, то, что касается уборочной кампании, действительно, цифры радуют, но мы видим, что президент требует, опять же, жесткую дисциплину, да, и чтобы на данном этапе вот каждый на своем рабочем месте полностью четко контролировал то, что он делает.
0: Президент всегда это требовал. Вот недавно Григорий Озаренок задавал аналогичный вопрос. Это традиционный стиль управленческий президента. Может быть, кто-то его называет авторитарным. Кому-то, значит, его ласковую нежную психику подобные подходы травмируют. Но поскольку Беларусь развивается успешно, мирно, и на этом конкретном направлении мы тоже демонстрируем хорошие результаты, значит, такой подход оправдан. Мы знаем, что порой необходимо для достижения хороших итогов, для того, чтобы стимулировать дальнейшее движение вперед, порой и принуждение необходимо. Mm-hmm. Вот. И президент никогда, на мой взгляд, не прибегает к таким методам, я имею в виду методам, скажем так, давления или принуждения, просто по своему желанию, когда в этом нет нужды. Только в тех ситуациях, где глава государства видит, что только такими методами можно добиться дальнейшего движения вперед. И, на мой взгляд, он абсолютно правильно делает, и надо именно в таком ключе и продолжать нашу государственно-хозяйственную деятельность.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и, конечно же, послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. Также напомню, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор. Всем отличного дня и до встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Александр Лукашенко накануне встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Отдельный акцент глава государства сделал на развитии прямых связей между предприятиями и регионами Беларуси и России, что позволяет существенно повысить их эффективность, увеличить скорость реализации проектов и воплощение в жизнь решений, принятых на уровне руководства двух стран. Один из примеров – сотрудничество с Калужской областью, с губернатором, которое президент проводил встречу ранее в этот же день. Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России с 2018 года вырос с 22 миллиардов долларов до 38,5. Об этом накануне журналистам заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев по итогам встречи с президентом Беларуси. Игорь Щеголев обратил внимание на то, что между Беларусью и Центральным федеральным округом действуют различные программы сотрудничества, развиваются те или иные проекты. У нас есть регионы, которые участвуют в торговле. Белорусской универсальной товарной биржи. Есть регионы, которые создают совместные предприятия с Беларусью. Активно приглашают белорусские компании к участию в наших национальных проектах, подчеркнул Игорь Щеголев. В Воронеже открылся мультибрендовый центр белорусской техники. На площадке максимально широко представлены все отечественные бренды. Минский тракторный завод, Гомсельмаш, Бобруйск, Агромаш, Амкадор и МАЗ. Вся сельскохозяйственная, дорожно-строительная и коммунальная техника нашей страны. Напомню, Беларусь и Воронежская область тесно сотрудничают и в строительстве. Наши специалисты уже возвели здесь детский сад, несколько школ, одна из которых самая большая в России. Кроме того, белорусы построят в Воронеже крупнейший в России футбольный стадион на 24 тысячи зрителей. И в завершении выпуска запрос на работу в студенческих отрядах в Беларуси растет. На начало июля уже отработало порядка 20 тысяч человек. Об этом рассказал член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения БРСМ Владимир Павловский. Если говорить о новшествах и новых студенческих отрядах, то в конце 2025 года запустился новый отряд и новый направление. Это финансовые отряды, которые работают на базе банков и выполняют работы более аналитического характера. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 14, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 15, в Гомеле 18 тепла. Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову с днем рождения. Благодаря таланту и природному обаянию актерские работы с вашим участием стали украшением кинематографа, завоевали признание и любовь многих поколений зрителей, в том числе на белорусской земле, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что творчество народной артистки еще долгие годы будет служить делу сохранения культурных связей между Белоруссией и Россией. Беларусь и Калужская область по итогам заседания совместной рабочей группы в Минске подписали план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр архитектуры и строительства Беларуси Вадим Альшевский и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет успешно развивается взаимодействие Беларуси и Калужской области в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, науке, образовании, культуре, спорте и экологии. Беларусь и Иран нацелены на углубление практического взаимодействия, расширение контактов на различных уровнях. Это было отмечено на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича со специальным помощником министра иностранных дел Ирана, начальником главного управления Евразии МИД. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-иранского сотрудничества, а также отдельные аспекты международной и региональной повесток дня. Была отмечена положительная динамика двустороннего взаимодействия, а также последовательность развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума выделяется при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработки. Отмечу, размеры субсидий будут действовать по 31 октября этого года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 16, тепла, в Гомеле плюс 18. Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипмиссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества независимых государств запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане, сообщил журналистам первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко перед заседанием Совета постпредов в Минске. Сегодня рассматриваются проекты повесток предстоящих заседаний Совета глав государств и Совета министров иностранных дел. Ключевые проекты Беларуси и Зимбабве реализуются в сферах механизации сельского хозяйства и образования. Это отметил в комментарии журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Зимбабве Юрий Николайчик перед началом семинара для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Кроме того, белорусская сторона работает с зимбабвийской в сферах фармацевтики, поставок высококачественных продуктов питания. Например, недавно на полках зимбабвийских магазинов была выставлена первая пилотная партия детского питания «Белакт». И в завершении выпуска в столице с начала года отремонтировали 102 спортивные площадки из 130 имеющих потребность в обновлении. Всего в пределах города насчитывается 380 спортивных площадок. В этом году к ним добавились и новые. Так, в центральном районе возле улицы Тихой была обустроена площадка для пляжного футбола. В Октябрьском районе на улице Корженевского появилась воркаут-площадка. Пополнили новые спортивные локации и парк имени Уго Чавеса. Там построили площадки для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, а также оборудовали зоны для пляжного волейбола и футбола. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 15, в Гродно и Гомеле плюс 16, в Минске и Бресте 17 тепла. Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели в Беларуси, почему вейпы опаснее сигареты, какое заболевание называют ласковым убийцей, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси провели уникальное хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология». До этого случая в Беларуси не было пациента, которому протезировали бы всю аорту от уровня аортального клапана до бифуркации подвздошных артерий. Вмешательство на отдельных участках грудной аорты в восходящем, дуге и нисходящем в Беларуси выполнялись уже в течение длительного периода в качестве подготовки к возможному выполнению глобального вмешательства. Что касается пациента, на данный момент он чувствует себя хорошо. Необходимости в последующих операциях нет. Гепатит С – это тот редкий случай в медицине, когда на руках у медиков есть 100% лекарство, но люди по-прежнему страдают. Все дело в том, что заболевание может годами протекать бессимптомно, поэтому его называют ласковым убийцей. Современная задача врачей – выявлять инфекцию на ранней стадии, а не ждать, пока пациент сам придет с жалобами. Терапия длится всего 6-12 недель и не требует серьезных ограничений в привычной жизни. После курса контрольный анализ показывает, что 98% пациентов полностью излечиваются. Медики призывают белорусов не откладывать обследование, чтобы избежать тяжелых последствий в виде цирроза и фиброза печени. Электронные системы курения наносят организму колоссальный ущерб, который во многом превосходит вред от обычных сигарет. За приятными ароматами и плотным паром скрывается целый коктейль из опасных веществ, которые приводят к системным поражениям внутренних органов. Токсичные компоненты вейпов разрушают нервную, эндокринную, кроветворную системы, печень и почки. Кроме того, пропиленгликоль и растительный глицерин при нагревании разлагаются с образованием токсичных соединений, способных вызывать изменения клеток и развитие онкозаболеваний. Ароматизаторы в жидкостях действительно проходили оценку безопасности, но исключительно как пищевые добавки, безвредные при проглатывании. Эффект от их нагревания до высоких температур не изучался. Вместе с тем уже доказано, что ряд маслянистых добавок разрушает ткань легких, снижает их жизненную емкость и ведет к тяжелым нарушениям дыхания. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Александр Лукашенко убежден, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси. Чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамажонов сегодня перед церемонией вручения верительных грамот главе государства Александру Лукашенко во Дворце независимости рассказал журналистам о своей главной задаче – на посту руководителя дипмиссии в нашей стране. Дипломат подчеркнул, что недавний визит в Беларусь президента Узбекистана имеет исторический характер. Он отметил, что сегодня его миссия в том, чтобы выполнять те задачи, которые были поставлены лидерами Беларуси и Узбекистана во время недавних переговоров. В Бресте сегодня проходит 19-е заседание Белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. С белорусской стороны председательствует министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, министр сельского хозяйства Таджикистана, сопредседатель межправкомиссии. Представители Беларуси и Таджикистана обсуждают состояние и перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. По итогам встречи намечено подписание протокола заседания межправкомиссии, где будут обозначены дальнейшие шаги торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Таджикистаном. И в завершении выпуска аграрии Беларуси намолотили 2 миллиона тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 26% площадей. Вклад Брестской области в общий каравай 585 тысяч тонн, Минской – 434, Гродненской и Гомельской областей – 388 и 347 тысяч тонн. Могилевские хлеборобы намолотили почти 200 тысяч тонн зерна, Витебские – более 100 тысяч тонн нового урожая. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 15, в Гродно и Гомеле плюс 16, в Минске и Бресте 17 тепла. Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин на подходах Беларуси к реализации инвестпроектов с партнерами.
2: Мы видим, что мировая экономика продолжает находиться в состоянии перманентного кризиса перепроизводства. Товаров много, покупать некому. Естественно, конкуренция в этих условиях крайне высокая. А как результат, требуются совершенно иные способы и методы управления. Крайняя оперативность, деловитость, решимость, быстрое принятие решений для того, чтобы наши товары поставляли во все регионы, где мы присутствуем, где наш президент расширяет наше участие. И одновременно мы должны понимать, что мы ориентируемся и на привлечение инвестиций. Для нас это тоже крайне важно. Но инвестиции могут прийти, и может быть готовность к реализации инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь. И важно в этих условиях обеспечить именно приток инвестиций без каких-либо тормозов, каких-либо транзакционных издержек, если говорить современным экономическим языком. То есть никаких препятствий, ингибиторов, тех, которые бы препятствовали приходу инвестиций, не должно быть. Мы должны прийти на норму реализации проектов, которые имеются в ведущих экономиках мира, да, и Азиатско-Тихоокеанского региона, ну и в том числе наших ключевых оппонентов, это в странах коллективного Запада. То есть инвестиционные проекты должны реализовываться вот в эти сроки, да, не за 3-5 лет, когда они в итоге реализуются там за 3-5 месяцев там. Мы должны как раз придерживаться таких сроков. Что это нам дает? Да, в первую очередь, это позволяет вовлекать наше население в производственные процессы, дает на нашему населению возможность зарабатывать гораздо больше в единицу времени, то есть повышает благосостояние. Одновременно мы тем самым повышаем запрос к нашим трудовым ресурсам, да, чтобы они образовывались, проходили переподготовку, становились, и это будет, естественно, влиять и на повышение качества трудовых ресурсов наших, и одновременно обеспечивать рост, мы всегда это указываем, высших форм общественного сознания. Как только повысится культура производства, повысится уровень зарплат, сразу будет запрос на культуру, искусство, самообразование, становление. А это крайне важно, чтобы родители в последующем, да, передавали свои знания, опыт, умения, понимание своим детям и тем самым повышали уровень развития нашего общества. Для нас, безусловно, интересно в том числе расширять свое производственное присутствие в таких регионах, как Африка, да, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. Почему это выгодно? Потому что мы поставляем узлы, механизмы. В последующем на этих производствах сборочных привлекаются местное население, а значит, это работа. Мы даем работу местному населению, даем им зарплату, одновременно вовлекаем их население для дополнительных каких-то разработок, инженерии. Это, естественно, способствует росту национальной экономики. А сервисные центры, как ты будешь продавать технику без обслуживания? Это крайне востребовано, а значит, еще больше людей будет вовлекаться в эти хозяйственные процессы. А мы прекрасно понимаем, что таким образом мы закрепляемся очень сильно и надолго в этих регионах, и нам, безусловно, начинают доверять, уважать наши подходы, доверять нашей технике, нашей продукции. А значит, раз есть доверие, значит, есть и долгосрочные контракты, перспектива к тому, чтобы развиваться.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин подчеркнул, что забыть деревню – все равно, что отрубить корни.
2: Все вышли от земли, да, все вышли с дерев. И забывать деревню – это одно и то же, что взять, отрубить себе корни на дереве. Что произойдет? Дерево высохнет, и как бы корней не видно. Да, как бы и дерево само по себе растет, а в действительности только за счет этих корней, да, идет рост и развитие всего дерева. Так и общество. Если отрезать общество от деревни, от земли, то в этом случае мы потеряем свою нацию. Привязка к родной земле, да, к родным корням, она как раз подпитывает нас и позволяет развиваться. Это с точки зрения, знаете, даже такой идейности. А с точки зрения экономики мы прекрасно должны понимать, что сейчас крайне напряженная ситуация на продовольственном рынке во всем мире. Жара, катаклизмы. Мы имеем уникальные природные условия, и сейчас меняется климат, земли, да, и условия становятся лучше для земледелия. И важно как раз активно развивать деревья для того, чтобы люди, в том числе, возвращались городов в деревню, брали себе эти там, и территории, и участки. Но важно, чтобы инфраструктура была. И государством по максимуму сейчас уделяет внимание для того, чтобы развивать и дорожную сеть, и всю необходимую инфраструктуру, магазины, да, культурные центры, спортивные центры, для того, чтобы наши граждане чувствовали себя везде, в каждой точки Беларуси одинаково.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин о рекордных депортациях мигрантов.
2: Польское общество, оно монолитно, оно не намерено сливаться или адаптировать чужаков, назовем их так, правильно? И, естественно, раз нету адаптации, значит, всех тех, кто прибыл легально, нелегально, да, но не вовлечены в хозяйственные процессы, не намерен интегрироваться в польское общество, они мгновенно их пытаются выдавить и убрать. Почему? Потому что если ты не вовлечен в хозяйственные процессы, то есть не генерируешь добавленную стоимость, фактически не являешься налогоплательщиком, да, не создаешь новые товары, услуги, ты представляешь уже обузу. Да, тебе надо платить какие-то пособия, фондирование делать, и тем самым фактически перекладываешь все свои заботы на плечи трудящихся там, граждан Польши.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств – Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Кореи, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент поздравил с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
1: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства.
0: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. В начале разговора глава государства отметил, что белорусские интересы, конечно же, присутствуют в такой могущественной организации, как ООН. Президент заявил, что его интересуют белорусско-американские отношения, которыми Валентину Рыбакову приходится заниматься по поручению белорусского лидера. Президент заметил, что постоянный представитель Беларуси в ООН присутствовал на всех белорусско-американских переговорах. Александр Лукашенко охарактеризовал складывающуюся ситуацию, особенно динамику и перспективы, как неплохие. Калуга и Брест стали городами-партнерами. Подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Церемония прошла в Минске по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству. Документ станет фундаментом для новых совместных проектов, укрепления дружественных связей и выхода на практические решения в интересах жителей обоих городов. Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск с 21 сентября. Авиакомпания планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва. Рейсы будут выполняться 6 раз в неделю по вторникам, четвергам и субботам, 4 ночных и 2 дневных. С 6 октября частота будет увеличена до 7 рейсов в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, 4 ночных и 3 дневных. И о погоде. Сейчас в Бресте +21, в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске 18 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин о том, какие последствия для Европы может иметь экономический и финансовый крах Германии.
2: Для того, чтобы понять будущее Германии, необходимо посмотреть на ее историю. Когда мы вот такие протесты трудящихся наблюдали, как раз после Первой мировой войны. Вспомните, у нас улицы в Минске названы героями, именами героев этих революционных движений, которые защищали. Это Либкнехт, Роза Люксембург, да? А что с ними сделали? С этими лидерами. Да, уничтожили их, убили и сгнобили в тюрьме, да, и сожгли. Поэтому однозначно западные корпорации и банки будут стараться подавить эти социальные протесты трудящихся. Но как подавлять? Мы уже сказали. Они будут стараться формировать уже боевые группы из крайне радикальных молодчиков, подпитанных идеями нацизма и фашизма, и за счет активного, да, агрессивного меньшинства будут подавлять любые социалистические движения трудящихся за свои права.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Специалисты выпустили шлепанцы с подогревом и вибрацией для восстановления после тренировок. Xiaomi представила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха и зубную щетку с экраном. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила большой увлажнитель с очисткой воздуха. Прибор выдает 2000 мл влаги в час. По тестам компании этого хватает, чтобы поднять влажность в спальне за 7 минут, а в гостиной примерно за 19. 8-литровый бак обеспечивает до 16 часов работы в ночном режиме. Чтобы не возиться с мутной водой и бактериями, Xiaomi использует одностороннюю циркуляцию, благодаря которой отработанная вода не возвращается в резервуар. Внутри работает электролитическая стерилизация и стоит моющийся антибактериальный фильтр. Для повседневного использования предусмотрены удобные мелочи, такие как верхняя заливка воды, съемный бак с ручкой и колесики, которые вращаются на 360 градусов для удобного перемещения по дому. Специалисты представили необычные шлепанцы, которые умеют нагреваться и вибрировать, помогая расслабить стопы после физических нагрузок. Главная особенность – съемные модули, которые магнитами крепятся к верхней части обуви. Именно они отвечают за трехуровневый нагрев и вибрацию. Для большего комфорта и безопасности производители рекомендуют использовать шлепанцы в носках. Управлять новинкой можно через приложение, где настраиваются интенсивность нагрева и вибрации. Впрочем, менять режимы можно и без смартфона с помощью кнопок на самих модулях. Там же расположены световые индикаторы, которые показывают выбранные настройки и уровень батареи. Одного заряда аккумулятора хватает примерно на час работы, хотя точное время зависит от выбранных режимов. Шлепанцы будут доступны в черном и светло-бежевом цветах. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Она оснащена сверхзвуковым двигателем с амплитудой колебаний до 60 градусов. Встроенный гироскоп анализирует зоны чистки и способствует равномерному распределению усилий. Жидкокристаллический экран отображает длительность процедуры, покрытие зоны, степень налета. В ручке также размещен датчик давления, защищающий десны. При чрезмерном нажатии он мигает, вибрирует и снижает мощность. У новинки цельный корпус с гладким керамическим покрытием и металлической окантовкой вокруг дисплея. Она обладает водонепроницаемостью уровня IPX8, функцией дорожной блокировки и запоминает последний выбранный режим работы. В мягком режиме устройство может работать до 180 дней, а в стандартном – до 100. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет.
1: Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожение белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране.
0: В продолжении темы на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран Александр Лукашенко поздравил с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Президент по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
1: Государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества. И мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона.
0: В Бресте сегодня проходит 19-е заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Его участники обсуждают реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, сотрудничество в сфере транспорта, связи и цифровизации, контакты по линии торгово-промышленных палат, свободных экономических зон и другие вопросы. Делегацию из Таджикистана познакомят с некоторыми предприятиями Брестской области. Гости также посетят несколько фермерских хозяйств, где ознакомятся с белорусским опытом выращивания голубики. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси. 5300 абитуриентов поступили без вступительных испытаний и вне конкурса. Это в том числе победители международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей и дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка, победители конкурсов профмастерства, отличники из числа выпускников вузовских лицеев. Продолжается прием на платное обучение по 1 августа. А в сельхозвузы по 2 августа. План приема абитуриентов-платников составляет более 16 тысяч мест. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 21, в Витебске и Гомеле плюс 20, в Гродно плюс 17, в Минске 18 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа».

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели в Беларуси, почему вейпы опаснее сигареты, какое заболевание называют ласковым убийцей, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси провели уникальное хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология». До этого случая в Беларуси не было пациента, которому протезировали бы всю аорту от уровня аортального клапана до бифуркации подвздошных артерий. Вмешательство на отдельных участках грудной аорты в восходящем, дуге и нисходящем в Беларуси выполнялись уже в течение длительного периода в качестве подготовки к возможному выполнению глобального вмешательства. Что касается пациента, на данный момент он чувствует себя хорошо. Необходимости в последующих операциях нет. Гепатит С – это тот редкий случай в медицине, когда на руках у медиков есть 100% лекарство, но люди по-прежнему страдают. Все дело в том, что заболевание может годами протекать бессимптомно, поэтому его называют ласковым убийцей. Современная задача врачей – выявлять инфекцию на ранней стадии, а не ждать, пока пациент сам придет с жалобами. Терапия длится всего 6-12 недель и не требует серьезных ограничений в привычной жизни. После курса контрольный анализ показывает, что 98% пациентов полностью излечиваются. Медики призывают белорусов не откладывать обследование, чтобы избежать тяжелых последствий в виде цирроза и фиброза печени. Электронные системы курения наносят организму колоссальный ущерб, который во многом превосходит вред от обычных сигарет. За приятными ароматами и плотным паром скрывается целый коктейль из опасных веществ, которые приводят к системным поражениям внутренних органов. Токсичные компоненты вейпов разрушают нервную, эндокринную, кроветворную системы, печень и почки. Кроме того, пропиленгликоль и растительный глицерин при нагревании разлагаются с образованием токсичных соединений, способных вызывать изменения клеток и развитие онкозаболеваний. Ароматизаторы в жидкостях действительно проходили оценку безопасности, но исключительно как пищевые добавки, безвредные при проглатывании. Эффект от их нагревания до высоких температур не изучался. Вместе с тем уже доказано, что ряд маслянистых добавок разрушает ткань легких, снижает их жизненную емкость и ведет к тяжелым нарушениям дыхания. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Президент поздравил с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. По традиции Александр Лукашенко высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
1: Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прошлых отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республики Корея присутствует здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сферах.
0: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. В начале разговора глава государства отметил, что белорусские интересы, конечно же, присутствуют в такой могущественной организации, как ООН. Речь шла и о белорусско-американских отношениях, которыми Валентину Рыбакову приходится заниматься по поручению белорусского лидера.
1: Складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил в наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном много мы затрагивали тем. И четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем, никогда не юлили там и дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше.
0: Лида в следующем году может стать первой туристической столицей СНГ. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко перед началом очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества, которое проходит сегодня в Минске. Игорь Петришенко отметил, что темпы роста туристической отрасли в СНГ демонстрируют устойчивую положительную динамику в 2-3 раза выше, чем мировые. Эта сфера имеет не только социально-гуманитарную, но в большей степени экономическую составляющую. Организаторы открытого чемпионата США по теннису обнародовали составы тандемов состязаний смешанных пар. Первая ракетка планеты, белорусская Арина Сабаленко, выступит в дуэте с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Состязания в миксте американского первенства во второй раз пройдут за неделю до старта US Open. Основной этап четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» начнется в Нью-Йорке 30 августа, а финиширует 13 сентября. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 21, в Витебске плюс 20, в Гродно, Минске и Гомеле 19 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске и Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Специалисты выпустили шлепанцы с подогревом и вибрацией для восстановления после тренировок. Xiaomi представила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха и зубную щетку с экраном. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила большой увлажнитель с очисткой воздуха. Прибор выдает 2000 мл влаги в час. По тестам компании этого хватает, чтобы поднять влажность в спальне за 7 минут, а в гостиной примерно за 19. 8-литровый бак обеспечивает до 16 часов работы в ночном режиме. Чтобы не возиться с мутной водой и бактериями, Xiaomi использует одностороннюю циркуляцию, благодаря которой отработанная вода не возвращается в резервуар. Внутри работает электролитическая стерилизация и стоит моющийся антибактериальный фильтр. Для повседневного использования предусмотрены удобные мелочи, такие как верхняя заливка воды, съемный бак с ручкой и колесики, которые вращаются на 360 градусов для удобного перемещения по дому. Специалисты представили необычные шлепанцы, которые умеют нагреваться и вибрировать, помогая расслабить стопы после физических нагрузок. Главная особенность – съемные модули, которые магнитами крепятся к верхней части обуви. Именно они отвечают за трехуровневый нагрев и вибрацию. Для большего комфорта и безопасности производители рекомендуют использовать шлепанцы в носках. Управлять новинкой можно через приложение, где настраиваются интенсивность нагрева и вибрации. Впрочем, менять режимы можно и без смартфона с помощью кнопок на самих модулях. Там же расположены световые индикаторы, которые показывают выбранные настройки и уровень батареи. Одного заряда аккумулятора хватает примерно на час работы, хотя точное время зависит от выбранных режимов. Шлепанцы будут доступны в черном и светло-бежевом цветах. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Она оснащена сверхзвуковым двигателем с амплитудой колебаний до 60 градусов. Встроенный гироскоп анализирует зоны чистки и способствует равномерному распределению усилий. Жидкокристаллический экран отображает длительность процедуры, покрытие зоны, степень налета. В ручке также размещен датчик давления, зачищающий десны. При чрезмерном нажатии он мигает, вибрирует и снижает мощность. У новинки цельный корпус с гладким керамическим покрытием и металлической окантовкой вокруг дисплея. Она обладает водонепроницаемостью уровня IPX8, функцией дорожной блокировки и запоминает последний выбранный режим работы. В мягком режиме устройство может работать до 180 дней, а в стандартном – до 100. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Голосы с места.
1: Думал, все, коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить? Навозом хватит мемов.

ведро, в корзину, где белье, а потом в стиралочку забросьте. Ну и что, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету, будут на веревках за окном.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Где и когда в столице достроят большой паркинг? В Слуцком районе модернизируют систему контроля скорости на трассе Р-23. И 1 августа у французской вышки в Борисовском районе вновь соберутся любители бездорожья. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В квартале Петровские верфи на пересечении улиц Семашко и Петровщина

дома корабля. На автодороге Р-23 Минск-Микошевичи в Слуцком районе меняется система фиксации средней скорости. Единый участок контроля с 96 по 107 километр теперь разделят на три отдельных отрезка. Кроме того, добавится еще одна зона контроля. Первая из обновленных зон уже начала работу сегодня. Это произошло на отрезке с 99 по 101 километр трассы. Остальные же участки с 96 по 98, а также новый отрезок с 89 по 94 километр будут вводиться поэтапно в ближайшее время. Система контролирует среднюю скорость движения на каждом из выделенных участков. Для легковых авто, мотоциклов и автобусов установлен лимит в 90 км в час, для грузового транспорта – 70. Превышение любого из этих порогов автоматически фиксируется камерами, и водителю придется оплатить штраф. В ГАИ напоминают, что модернизация направлена прежде всего на повышение безопасности. Разделение зон контроля – это не попытка усложнить жизнь водителям, а реальный шаг к снижению аварийности на одном из самых загруженных участков трассы Р-23. 1 августа у французской вышки в Борисовском районе вновь соберутся любители бездорожья. Здесь состоятся соревнования по джип-триалу, организованные комитетом внедорожных соревнований. Традиционное место проведения – урочище «Французская вышка». Организаторы обещают зрелищную борьбу на лесистых склонах, которые на один день превратятся в трассу для внедорожников. Участники будут соревноваться в трех зачетных категориях – серийные внедорожники с минимальной подготовкой, модифицированные внедорожники и специально подготовленные. Готовленные внедорожники. Основные заезды пройдут с 12 до 18 часов. Предварительные результаты организаторы планируют опубликовать в 19:00, а спустя полчаса состоится награждение победителей. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств заявил, что страны, которые они представляют, интересны и важны для Беларуси. Внимание нашей страны к Латинской Америке объясняется прежде всего уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей, отметил глава государства. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и Беларусь рада партнерству со странами этого региона. В фокусе внимания находятся страны Африки, динамично развивающегося континента с большим будущим. Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока, сказал президент.
1: Саудовская Аравия является для нас авторитетным, политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны.
0: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Речь шла о ситуации в регионе, в том числе в сельском хозяйстве. Спросил президент также про граждан Узбекистана, которые приехали для работы в агропромышленном комплексе региона. Сотрудничество в этой сфере строится на взаимной заинтересованности, и об этом шла речь на недавних переговорах лидеров двух стран. Беларусь как государство с развитым АПК готова сотрудничать с Узбекистаном, чтобы действовать в насыщении рынка этой страны продовольствием.
1: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области, как разворачиваются события, какие проблемы там и так далее. В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
0: Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы. Церемония состоялась во время 19-го заседания Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. В Беларусь приехала большая делегация из Таджикистана, в которую вошли представители министерств и ведомств, а также деловых кругов. Сегодня утром в Бресте состоялась контактно-кооперационная биржа, где встретились и бизнесмены двух стран. Белорусские предприятия подписали с партнерами контракты примерно на 26 миллионов долларов. В Беларуси подведены итоги зачисления абитуриентов в вузы на бюджет. Студентами первого курса стали около 32 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Средний конкурс по стране составил 1,7 человека на место, а самый высокий зафиксирован в БГУ на специальность графический дизайн и мультимедиа дизайн – 13 человек на место. Ставка по-прежнему делается на 4 ключевых профиля, формирующих экономику страны – инженерный, педагогический, медицинский и аграрный. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 22, в Минске, Гродно, Гомеле и Витебске плюс 20. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. .бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский о Калужской области. Это один из самых позитивных примеров взаимодействия Беларуси с регионами России.
2: Один из ключевых элементов стратегии Республики Беларусь по развитию интеграционных связей с Российской Федерацией является прямое взаимодействие с регионами России. Mm-hmm. Это вовсе не значит, что мы игнорируем федеральный центр. Наоборот, на уровне Минск-Москва на высоком и высшем уровнях заключаются стратегические договоренности, создается рамка нашей союзной интеграции. Но для того, чтобы не терять время, не терять темп, а это очень много значит на современном этапе, есть прямые отношения между Минском и регионами России, и мы имеем возможность оперативно приступать к реализации конкретных проектов, минуя разного рода необходимые бюрократические проволочки и процедуры. Вот эта стратегия, региональная стратегия Беларуси, лежит в основе, на мой взгляд, успеха союзного государства в его экономическом и политическом выражении. А безусловно, несмотря на то, что есть, может быть, по мнению отдельных коллег, и какие-то требующие дополнительного внимания сферы, союзное государство Беларуси и России является модельным интеграционным образованием на постсоветском пространстве, безусловно, в наибольшей степени глубоко проработанным и успешным. Вот. И если мы говорим о непосредственном сотрудничестве с Калужской областью, ну, давайте посмотрим на цифры. Более 700 миллионов в долларовом выражении товарооборот составляет между Беларусью и Калужской областью. Задача поставлена главой государства выйти на 1 миллиард. Mm-hmm. И я бы хотел отметить, что исходя из динамики нынешнего года, а мы прибавили плюс 17%, выполнение этой задачи выглядит вполне реалистично. Вот Минск поставляет и нефтепродукты в Калужскую область, и другие товары. Вот, получаем оттуда достаточно. Что касается услуг, сферы услуг, то здесь тоже есть, скажем так, на что обратить внимание. Более 500 тысяч квадратных метров жилья возведено белорусскими строителями в Калужской области. Строится не только жилье, но еще и социальная инфраструктура, детские сады, школы и так далее. Есть замыслы взаимодействия в области сельского хозяйства, как вы правильно отметили, биотехнологии.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал о необходимости объединить усилия Беларуси и России в развитии биотехнологий.
2: Это новые технологии, это действительно то, о чем мы говорим, когда заявляем о необходимости перехода к экономическому укладу будущего. Угу. Это те перспективные вложения, которые способны принести очень серьезную отдачу, скажем так, уже в прицеле ближайших там 5-10 лет и так далее. Но здесь важно понимать, что Беларусь, безусловно, достигла определенных результатов в области биотехнологий, но дальнейшее развитие в гораздо большей степени будет успешным, если мы посмотрим на эту тему, это направление с союзной точки зрения. Mm-hmm. Вот. То есть с Российской Федерацией вместе двинемся вперед. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, соответствующие структуры в России, возможности России, которые могут существенно усилить наши наработки. И, естественно, те достижения Беларуси, которые могут быть полезными для России.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему развитие регионов стало основным трендом экономической политики Беларуси.
2: Сильные регионы, сильная страна. И тот уровень доходов, который сейчас имеется в Минске, вот, и наблюдаемый нами некоторый разрыв, дифференциация в доходах между регионами и столицей, он в том числе обеспечен теми экономическими достижениями и трудом. Вот, людей, проживающих в регионах. Поэтому с государственной точки зрения совершенно недопустимо игнорировать регионы и совершенно недопустимо создавать неравенство возможностей между регионами, столицами или сельской местностью и крупными городами. В этой связи мы стремимся проводить равномерную, сбалансированную политику, развивать регионы максимально, открывать проекты прорывного характера там, где это необходимо. И понятно, что, например, у нас восточные регионы являются промышленными, да, Гомельская область в частности, вот, в Могилевской области необходимо усилить наши позиции с

0: точки зрения сельского хозяйства, это и происходит. То есть при приоритетном государственном внимании вот такого рода проекты способны стать драйверами экономического роста на местах. В данном случае то, о чем вы сказали, тот комплекс, который был открыт, рассматривается нами как локомотив экономического развития Могилевской области, и порой звучат голоса, что вот там, например, промышленный регион, а почему вот вы уделяете такое внимание сельскому хозяйству? Ну, мы не игнорируем ни в коем случае промышленное производство, наоборот. Реальный сектор экономики был, есть и будет основой белорусской модели. Мы рассматриваем нашу страну как индустриальную. Но имея очевидные успехи в сельском хозяйстве, естественно, будет недальновидно не пытаться сельское хозяйство развивать на разных направлениях. Если получается в Брестской, Гродненской областях, то почему не получится в Могилевской? Получится обязательно, тем более примеры такого рода есть.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Президент принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил главе государства о ситуации в регионе. Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года. Заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии прошло в Бресте.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств – Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и заслуженно растет.
2: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
1: Александр Лукашенко также по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
2: Государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества. И мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна – важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республикой Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сфер.
1: В фокусе внимания Минска находятся страны Африки, динамично развивающегося континента с большим будущим. Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока, сказал президент.
2: Саудовская Аравия является для нас авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны. Беларусь стремится к расширению отношений с Урандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленное, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
1: Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
2: Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успехи, конечно же, зависят не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам, в добрый путь.
0: Ситуация в мире.
1: Также Александр Лукашенко сегодня принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. Глава государства отметил, что белорусские интересы, конечно же, присутствуют в такой могущественной организации, как ООН. Речь шла и о белорусско-американских отношениях, которыми Валентину Рыбакову приходится заниматься по поручению белорусского лидера.
2: Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил в наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном много мы затрагивали тем. И четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Никогда не юлили там, и дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: По итогам доклада главе государства Валентин Рыбаков рассказал журналистам, что белорусско-американские контакты носят устойчивый характер. Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений. Постпред Беларуси в ООН отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
0: Точка отсчета.
1: Минск и Вашингтон постепенно движутся по пути нормализации отношений. Обе стороны нацелены на достижение конкретных результатов в двустороннем диалоге. Очередной раунд белорусско-американских переговоров прошел во Дворце независимости 19 марта. Александр Лукашенко провел встречу с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. В таком составе стороны встречались уже далеко не впервые, и с каждым разом появляются все новые успехи на двустороннем треке. В мартовском раунде переговоров по сравнению с предыдущими была очень важная особенность. Очень многое подробно обсуждали не только белорусско-американскую повестку, но и международные глобальные проблемы. Это не только украинская тематика. За последнее время на карте мира возникли новые точки напряжения, главные из которых Иран, а по сути весь Ближний Восток. Как признался Джон Коул, мнение белорусского президента очень ценно для США. Мало кто из мировых лидеров может так прямо и открыто, как Александр Лукашенко, высказаться по самым злободневным темам, а главное – дать отдельный совет. По итогам переговоров Джон Коул заявил, что США хотят окончательно нормализовать отношения с Белоруссией. Состоявшуюся встречу он охарактеризовал как чрезвычайно продуктивную. Джон Коул подчеркнул, что одна из главных целей – сделать все, чтобы экономическое и политическое взаимодействие между странами расширялось и крепло.
0: Факты на стол.
1: Сегодня же Александр Лукашенко принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Речь шла о ситуации в регионе, в том числе и в сельском хозяйстве. Спросил президент также про граждан Узбекистана, которые приехали для работы в агропромышленном комплексе региона. Сотрудничество в этой сфере строится на взаимной заинтересованности, подчеркнул глава государства. И об этом шла речь на недавних переговорах лидеров двух стран. Беларусь как государство с развитым АПК и достаточными площадями для ведения сельского хозяйства готова сотрудничать с Узбекистаном, чтобы содействовать в насыщении рынка этой страны продовольствием.
2: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее. В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели. Но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
1: По итогам доклада главе государства председатель Витебского облсполкома рассказал журналистам, что президент требует навести безусловный порядок в регионе на всех уровнях управления, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности и спрос был ужесточен до максимума. Говоря о привлечении граждан Узбекистана для работы в регионе, Александр Рогожник отметил, что Витебская область от этого только приобретет. По его словам, акцент делается на наиболее востребованные специальности. Речи идет о сферах сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также строительства. Александр Рогожник полагает, что подобная практика будет способствовать не только развитию региона, но и реализации инвестпроектов. Уже обсуждается вопрос строительства крупного предприятия по деревообработке большого молочно-товарного комплекса. В разработке огромное количество проектов. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
3: Реклама. И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
4: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал об успехах уборочной кампании в Беларуси.
2: Вы знаете, не банально и не тривиально будет сказать, что это колоссальные усилия крестьян, тружеников села, вот, людей, перед которыми не стыдно, да, снять шапку и низко поклониться им в ноги, потому что правильно президент сказал, будем с хлебом, будем жить. Mm-hmm. Ну и не будем забывать тех управленцев, которые под руководством нашего национального лидера Александра Григорьевича Лукашенко уже более 3 десятилетий уделяют внимание селу. Приоритетное государственное внимание на уровне лидера нашей страны уделяется вопросам уборочной кампании. Но разве это неправильно? Тот факт, что мы обеспечили свою продовольственную безопасность, повторюсь, значительному количеству государств мира недоступен. И у нас появляются наши друзья из Африки, из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, которые просят, научите нас это делать. В Африке пример Зимбабве уже стал модельным. Вот, при помощи белорусских специалистов, нашего участия в модернизации сельского хозяйства Зимбабве, поставок сельскохозяйственной техники, страна тоже в прошлом году обеспечила себя в плане зерновых и даже стала экспортировать зерновые культуры в другие африканские государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: Европа Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств – Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. По традиции президент высказался об отношениях Беларуси с каждой из стран, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними. Глава государства поздравил с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
1: Уважаемые дамы и господа! Сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успех, конечно же, зависит не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам в добрый путь.
0: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. Глава государства отметил, что белорусские интересы, конечно же, присутствуют в такой могущественной организации, как ООН. Речь шла и о белорусско-американских отношениях, которыми Валентину Рыбакову приходится заниматься по поручению белорусского лидера.
1: Я все документы, дословно ту запятую, которую ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк. И дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если даже Джон пытается там что-то проукрасть, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
0: Глава правительства посетил индустриальный парк «Великий камень». Александр Турчин ознакомился с рядом ключевых объектов и производственных мощностей резидентов. «Великий камень» – это многопрофильная экосистема, которая сочетает в себе развитие промышленного, логистического и социального направлений. Уже на этапе развития «Великого камня» создаются элементы умного, экологически чистого города. Парк находится рядом с Минском и национальным аэропортом на пересечении транспортных коридоров ЕС и ЕАЭС. Китай – это идеальная точка для логистики, электронной торговли и экспорта. Международная федерация функционального многоборья объявила о допуске белорусов и россиян к соревнованиям под своей эгидой. В заявлении говорится, что спортсмены вновь смогут соревноваться на международных стартах с национальной символикой, а также выступить в командных турнирах. В федерации рассчитывают, что представители Беларуси и России примут участие в ближайшем чемпионате мира. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 20, в Минске плюс 18, в Гродно, Гомеле и Витебске 19 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства. По словам Александра Лукашенко, Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорическое неприятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Белорусский лидер подчеркнул: «Тем, кто идет к нам с открытым сердцем и дружественными намерениями, мы создаем максимально комфортные условия для плодотворной работы».
2: Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в Беларусь. Я поздравляю вас с официальным началом дипломатической миссии. Уверен, она будет насыщенной, значимыми событиями и конкретными делами. Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства – будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
1: Александр Лукашенко также по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
2: Дорогие друзья, государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества, и мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна – важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку, необходимую для этих сфер машиностроительной продукции. в Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира. И мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов, вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республикой Корея присутствует здоровый прагматизм, готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сфер.
1: Александр Лукашенко рассказал, чем можно наполнить копилку сотрудничества с государствами Ближнего Востока и Африки. На первом месте, конечно, экономика.
2: Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нас авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленное, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
1: Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщена и значимыми событиями, и конкретными делами.
2: Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успех, конечно же, зависит не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам, в добрый путь.
1: Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН. Глава государства обозначил в качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову.
2: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпало и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну, и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Александр Лукашенко обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет.
2: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем, никогда не юлили там, и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Да. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: Белорусско-американские контакты носят устойчивый характер. Об этом журналистам заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков после встречи у президента.
3: Контакты наши с американской стороной носят очень устойчивый характер. Они продолжаются. Они носят характер очень регулярный. Фактически, наверное, раз в неделю, раз в 10 дней, может быть, у меня проходят встречи с господином Коулом, с другими представителями американской стороны по необходимости. Он является, как вы знаете, основным переговорщиком с американской стороны. Мы обсуждаем те вопросы, которые мы можем решить в двусторонних наших отношениях. Следующие шаги, которые обе стороны могут и должны предпринять после вот его предыдущего визита. Возможно, речь пойдет о последующих визитах каких-то. Я пока сейчас не буду конкретные какие-то вещи или даты озвучивать. Но, поверьте мне, диалог идет очень открытый, очень доброжелательный, очень предметный. Надеемся на то, что в каком-то обозримом будущем плоды этого диалога мы увидим. Действительно, буквально несколько дней назад были очередные определенные предложения со стороны США в наш адрес, в адрес президента, сформулированы. Эта информация, естественно, президент ознакомился, дал соответствующее поручение тем структурам, которые занимаются реализацией этих предложений, если они будут и когда они будут реализованы. Я планирую, да, действительно, буквально через несколько дней возвращаться в Нью-Йорк. Очередная встреча с господином Коулом состоится. Практически сразу же послание президента будет ему передано. Будем ждать. результатов.
1: Через несколько дней Валентин Рыбаков вернется в США с посланием. Реакция президента на поступившее предложение от американской стороны. И еще одна встреча во Дворце независимости. Глава государства принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Главе государства доложено о положении дел в северном регионе страны. Учитывая нынешние непростые погодные условия, Витебская область требует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов. Александр Лукашенко отметил, что аграрный сектор региона находится в условиях, сопоставимых с передовой, и потребовал подробного доклада о ситуации на местах.
2: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее?
3: Уважаемый Александр Григорьевич...
2: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно – молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Ну, целенаправленно.
1: Президент требует навести безусловный порядок в Витебской области на всех уровнях управления. Об этом журналистам заявил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник по итогам доклада главе государства.
3: На сегодняшний момент мы уже вышли на 98% уборки озимого ячменя. Урожайность чуть больше 31 центнера. Мы идем с хорошим темпом, который на треть выше, чем в прошлом году. Техника полностью готова, зерносушильные комплексы тоже готовы. Сегодня акцент – это, безусловно, погода и всеобщая мобилизация. Потому что наша Витебская область, она особенная по климатическим условиям. Здесь надо выхватывать просто короткие временные промежутки погоды с тем, чтобы мы собрали тот достойный урожай, который в области сформировался. В него вложено огромное количество и не только денежных, но и человеческих ресурсов. И будет, безусловно, неправильно, если это может пропасть. Поэтому сегодня все в области занимаются тем, чтобы мы ни одного колоска не потеряли. Президент всегда особое внимание уделяет Витебской области. Нам еще предстоит очень много сделать, и президент потребовал наведения безусловного порядка на всех уровнях управления, начиная от губернатора, заканчивая ведущим специалистом. Он потребовал, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности, и спрос был ужесточен до максимума. И у нас другого варианта нет, как навести порядок и добиться необходимых результатов. И это поручение будет выполнено, безусловно.
1: Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-31 годы. Соглашение заключили в ходе 19-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Бресте. Подписи под документом поставили руководители аграрных ведомств двух стран Юрий Горлов и Курбон Хакимзада. Стороны детально обсудили партнерство в сфере промышленной кооперации, легкой промышленности, транспорта и образования. Параллельно в Бресте прошла масштабная контактно-кооперативная операционная биржа с участием деловых кругов. По итогам встреч белорусские предприятия заключили с таджикскими партнерами контракты на сумму около 26 миллионов долларов. Беларусь и Калужская область России укрепляют партнерство по различным направлениям. Речь о строительной сфере, аграрном секторе, поставках коммунальной, грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной техники. Соответствующие договоренности подкрепили планом мероприятий до 2029 года по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали во вторник в Минске по итогам заседания совместной рабочей группы. Как отметил министр архитектуры и строительства нашей страны Вадим Альшевский, Беларусь готова расширить взаимодействие в строительной сфере. За 13 лет в Калуге и Обнинске белорусские специалисты возвели 7 жилых комплексов, 10 школ и 8 детских садов. В числе совместных проектов первый федеральный технопарк рабочих профессий.
4: Упор будет делаться на развитие сельских территорий, намечены строительство своего рода таких поселков для жителей сельского агломерата, наметили поставку строительных конструкций, материалов. Строительные материалы Республики Беларусь сегодня славятся качеством, поэтому это тот же цемент, это те же нерудные материалы, это те же материалы производства керамики. Поэтому мы будем плотно сотрудничать по этой тематике.
1: Как подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша, направлений сотрудничества достаточно много.
5: Мы сегодня подписали ряд соглашений. Впереди у нас общение с Академией наук. И тема образовательная является составляющей наших партнерских отношений. Сегодня, кстати, в калужских вузах учатся 20 студентов из Беларуси. И, конечно, мы всегда готовы в рамках нашего образовательного обмена делать так, чтобы и нашим студентам такие возможности были предоставлены. Тем более, что направлений сотрудничества достаточно много. И все, что касается сельского хозяйства, безусловно, Беларусь обладает большой экспертизой в этой части. Мы готовы, конечно, этот вопрос рассматривать.
1: Кроме того, Калужская область запустит серийный выпуск беспилотников, разработанных по белорусским технологиям. Речь идет о специализированной линейке сельскохозяйственных аппаратов. Дроны будут выполнять широкий спектр задач. От точного внесения средств защиты растений до комплексного мониторинга полей и оперативного выявления проблемных участков. Аграрии Беларуси намолотили 2 миллиона тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 26% площадей. Вклад Брестской области в общий каравай – 585 тысяч тонн, Минской – 433, Гродненской и Гомельской областей – 388 и 347 тысяч тонн. Могилевские хлеборобы намолотили почти 200 тысяч тонн зерна, Витебские – более 100 тысяч тонн нового урожая. Военные комиссариаты проверяют ход уборочной по поручению президента, встречаются с рабочими в полях, беседуют с аграриями индивидуально. Главная цель такого контроля – включить в работу всех и провести уборочную кампанию ответственно. Как подчеркнул военный комиссар Минского района Дмитрий Гадун, в планах людей в форме, офицеров и солдат, не запугать, а зарядить на продуктивный лад.
6: Здесь не призываются люди, которые не хотят работать. Здесь не нужны люди, которые каким-то образом хотят сочкануть или там где-то отсидеться. Здесь или ты работаешь, показываешь результат, или здесь ты не нужен. Я это сам лично шутил, когда был переведен для прохождения службы военный комиссариат Минского района, и это на себе лично понимаю. Понятно, что есть люди, которые каким-то образом пытаются не должным образом выполнять свои обязанности. Где-то кто-то хочет прогуляться там. С такими людьми нужно проводить определенную разъяснительную работу, каким-то образом мотивировать их, подбадривать, в конце концов, определять им то, что, как говорит наш президент, лучше выполнять свои обязанности в поле, побеждать на хлебном поле, чем выполнять военные обязанности.
1: Как отметил военный комиссар Дзержинского и Узенского районов Минской области Александр Чаура, основная задача – это оказание содействия и помощи руководителям организации в поддержании трудовой дисциплины.
7: С учетом поставленной задачи главой государства на селекторном совещании осуществляется посещение сельскохозяйственных организаций на территории Дзержинского и Узенского района. В частности, на данный момент на территории Дзержинского района находится 7 сельскохозяйственных предприятий. Сегодня, согласно графика, заканчиваю посещение сельскохозяйственного предприятия «Правда Агро». Основной момент – это оказание содействия и помощи руководителям организаций в поддержании трудовой дисциплины.
1: Болевые точки в промышленности Могилевской области разбирали в регионе. Вместо традиционного формата подведения итогов работы за январь-июнь 26 года в исполкоме, совещание прошло с участием главы администрации президента Беларуси Дмитрия Крутого в Бобруйском районе. В фокусе внимания работа отдельных организаций промышленного комплекса Могилевской области. Речь идет о производствах, которые сдерживают рост валового регионального продукта. Они дают почти половину объема в региональном разрезе, но работают на 90%. ВРП Могилевской области сейчас составляет 100% к уровню 2025 года. Однако это на 1,5% меньше плановых показателей. Задача – найти решение для проблемных заводов. Часть из них уже взял на контроль премьер-министр Беларуси. Долгосрочные экспортные контракты финансово готовы поддержать государство.
8: Наш президент отмечал, что они и с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали ситуацию на рынке автомобильных шин и легковых, и грузовых. Сейчас будет приниматься ряд наднациональных решений в рамках и союзного государства, в рамках Евразийского экономического союза, вот, чтобы сдержать вот эту экспансию демпинговую фактически, которая обрушивает сегодня рынок шин и влияет серьезно и на белорусские, и на российские шинные компании. Но здесь наш лидер говорил, что если будут хорошие, долгосрочные, эффективные экспортные контракты, у страны, у республики есть сегодня финансовая возможность их прокредитовать, профинансировать.
1: Что касается развития других отраслей экономики Могилевской области, то инвестиции выросли на 113% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. И это лучший результат в стране. Уверенный рост демонстрируют сферы транспорта, торговли, общепита и энергосистем. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы страны. Более 5 тысяч абитуриентов поступили в университеты Беларуси без вступительных испытаний и вне конкурса. Это победители международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей и дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка, победители конкурсов профмастерства, а также отличники из числа выпускников вузовских лицеев. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович.
9: В целом конкурс по стране составил 1,7 человек на место. То есть на те плановые 32 тысячи мест, которые уже заполнены, в итоге было подано 54,3 тысяч документов. Были специальности, где конкурс составлял почти 13 человек на место. Скажем, в БГУ графический дизайн и мультимедиа дизайн 13 человек на место. Был целый ряд специальностей, где конкурс был 7-8 человек на место. В этом году мы и планировали, что каждый четвертый — это будущий инженер, каждый десятый — это медик, каждый десятый также — это педагог, и примерно столько же на аграрные специальности.
1: Что касается приема на платное обучение, он продлится по 1 августа, в сельхозвузы по 2 число. Для этой категории абитуриентов в вузах страны выделено более 16 тысяч мест. Для заочников сельскохозяйственных вузов приемная кампания стартует с 15 ноября и завершится 5 декабря. Всего на эту форму обучения планируют набрать 1200 человек. 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Это важный повод напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности и вакцинации. Как рассказала зав. Отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, в Беларуси снижается уровень заболеваемости вирусными гепатитами Б и С. За последнее время регистрируется около 4000 случаев в год. В системе здравоохранения Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый мог пройти раннюю диагностику гепатитов и при необходимости получить лечение. Хронические гепатиты Б и С могут незаметно вызывать тяжелое поражение печени, включая цирроз и рак. Однако их можно предупреждать, контролировать, а в случае гепатита С полностью излечивать. Ежегодно в нашей стране пациенты с этим вирусом получают необходимое лечение, эффективность которого превышает 95%.
10: Вообще распространенность гепатита Б среди деток до года в целом в мире последнее десятилетие снижается и снизилось до примерно 0,6%. Но есть 85 стран, в которые уже достигли той цели, которая ставится к 30-му году. Распространенность среди деток до 5 лет меньше, чем 0,1%. 85 стран. И Республика Беларусь в числе этих стран. Это серьезнейшее достижение, учитывая, какое количество случаев у нас было, ну, в частности, в довакцинальный период.
1: Пройти тестирование на вирусный гепатит можно в любом медицинском учреждении страны. И в завершение о спорте. Организаторы открытого чемпионата США по теннису обнародовали составы тандемов в состязании смешанных пар. Первая ракетка планеты, белорусская Арина Соболенко, выступит в дуэте с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Состязания в миксте американского первенства во второй раз пройдут за неделю до старта US Open. Основной этап четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» начнется в Нью-Йорке 30 августа, а финиширует 13 сентября. У меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Президент принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил главе государства о ситуации в регионе. Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года. Заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии прошло в Бресте.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств – Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и заслуженно растет.
2: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
1: Александр Лукашенко также по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
2: Государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества. И мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республикой Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сфер.
1: В фокусе внимания Минска находятся страны Африки, динамично развивающегося континента с большим будущим. Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока, сказал президент.
2: Саудовская Аравия является для нас авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленность, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
1: Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
2: Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успехи, конечно же, зависят не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам, в добрый путь.
0: Ситуация в мире.
1: Также Александр Лукашенко сегодня принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. Глава государства отметил, что белорусские интересы, конечно же, присутствуют в такой могущественной организации, как ООН. Речь шла и о белорусско-американских отношениях, которыми Валентину Рыбакову приходится заниматься по поручению белорусского лидера.
2: Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил в наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном много мы затрагивали тем. И четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там, и дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: По итогам доклада главе государства Валентин Рыбаков рассказал журналистам, что белорусско-американские контакты носят устойчивый характер. Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений. Постпред Беларуси в ООН отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
0: Точка отсчета.
1: Минск и Вашингтон постепенно движутся по пути нормализации отношений. Обе стороны нацелены на достижение конкретных результатов в двустороннем диалоге. Очередной раунд белорусско-американских переговоров прошел во Дворце независимости 19 марта. Александр Лукашенко провел встречу с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. В таком составе стороны встречались уже далеко не впервые, и с каждым разом появляются все новые успехи на двустороннем треке. В мартовском раунде переговоров по сравнению с предыдущими была очень важная особенность. Очень многое подробно обсуждали не только белорусско-американскую повестку, но и международные глобальные проблемы. Это не только украинская тематика. За последнее время на карте мира возникли новые точки напряжения, главные из которых Иран, а по сути весь Ближний Восток. Как признался Джон Коул, мнение белорусского президента очень ценно для США. Мало кто из мировых лидеров может так прямо и открыто, как Александр Лукашенко, высказаться по самым злободневным темам, а главное – дать отдельный совет. По итогам переговоров Джон Коул заявил, что США хотят окончательно нормализовать отношения с Белоруссией. Состоявшуюся встречу он охарактеризовал как чрезвычайно продуктивную. Джон Коул подчеркнул, что одна из главных целей – сделать все, чтобы экономическое и политическое взаимодействие между странами расширялось и крепло.
0: Факты на стол.
1: Сегодня же Александр Лукашенко принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Речь шла о ситуации в регионе, в том числе и в сельском хозяйстве. Спросил президент также про граждан Узбекистана, которые приехали для работы в агропромышленном комплексе региона. Сотрудничество в этой сфере строится на взаимной заинтересованности, подчеркнул глава государства. И об этом шла речь на недавних переговорах лидеров двух стран. Беларусь как государство с развитым АПК и достаточными площадями для ведения сельского хозяйства готова сотрудничать с Узбекистаном, чтобы содействовать в насыщении рынка этой страны продовольствием.
2: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее. В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели. Но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию. Мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
1: По итогам доклада главе государства председатель Витебского облсполкома рассказал журналистам, что президент требует навести безусловный порядок в регионе на всех уровнях управления, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности и спрос был ужесточен до максимума. Говоря о привлечении граждан Узбекистана для работы в регионе, Александр Рогожник отметил, что Витебская область от этого только приобретет. По его словам, акцент делается на наиболее востребованные специальности. Речи идет о сферах сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также строительства. Александр Рогожник полагает, что подобная практика будет способствовать не только развитию региона, но и реализации инвестпроектов. Уже обсуждается вопрос строительства крупного предприятия по деревообработке большого молочно-товарного комплекса. В разработке огромное количество проектов. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, а в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, а в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Passion of the Groove.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, а в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.